плиточного чая, ржаного корка и кубинский сахарок. Чай-чиферок для зэка, как ворота рая, для кайфа полного еще и костерок. Когда братва по кругу пустит папиросу и под душаночкой тусуется душа, легко и просто все.

братец, не курорт. Менты здесь нюхают носами, даже ксивы. Здесь не кино, браток, здесь все наоборот. Бабы красивые приходят только ночью. Здесь каторжанин вольный только лишь во сне. Кого сломает лагеря, кого поднимет, кого по глупости поставит и к стене.

как годы летят, наши годы летят, будто только вчера мы с тобой говорили.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй «Эскузан». Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. «Эскузан» дарит легкость в каждом шаге.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Покупайте на Wildberries самую модную одежду и обувь со скидками до 80%. Участвуйте в розыгрыше и выиграйте сумку Chanel или один из 6000 призов. Это жаркие скидки на ВБ. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Калидина. Срок проведения акции 17 июня по 19 июля 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрышей по розыгрышу, сроках, месте и порядке получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
0: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.
4: Старый художник сидит у огня, на сердце его порывы. Порвана жизнь,

жизнь когда-то встречал нити холстов золотые. В них он из памяти изображал.

0: «Темная ночка». Только на радио «Шансон».
1: Приезжайте к нам на Колыму.

0: шансон. Песни, которые есть только у нас.
1: Сосед мой, как хлебнет вина, все говорит, война, война. И скольких жизней унесло и не сложилось. А день победы подойдет, наденет ордена и пьет. И плачет тихо, вспоминает, как им жилось. Как помнит мать черты лица и похоронен отца. И как 16 убежал на фронт с Витюхой. Как Витька крикнул вперед за... И разорвала на глазах, охранила незнакомая старуха. И как лежал в госпиталях, комбат как умер на руках. И как контузила в апреле под Берлином. Как в детстве змея запускал, войну с мальчишками играл. И как зимой крючком цеплялся за мальчишками.

0: обелиск, на батьку похоронный лист. И улыбается на фото главком Сталин.
1: Музыки много. Шансон один.

0: бесплатной доставкой. Вкусвилл. АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. 0+.
1: Самый простой способ – ничего не менять. Продолжать просыпаться ночами, бояться выпить лишнюю чашку чая перед выходом из дома, метаться по улице в поисках туалета. Для мужчин после 50 это часто становится привычкой. У нас в студии Виктор Владимирович Горский, специалист по мужскому здоровью. Здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: Объясните, почему мужчины терпят годами и не идут к врачу?
2: Все просто. Мужчины привыкли терпеть. Нас так воспитали. Не ной, будь мужиком. Ну а еще, если честно, страшно. Вдруг что-то найдут. То есть сразу будешь чувствовать себя уязвимым, слабым. Это морально тяжело. То же самое, если скажут про возраст. Поэтому проще оставить все как есть, надеясь, что все пройдет само.
1: Само пройдет?
2: Само не пройдет. Предстательная железа – это очень чувствительный орган. Если она работает с нагрузкой годами, ткани меняются, отек нарастает, мочевой канал сдавливается.
1: Скажите, а вот этот дискомфорт, он же не только ночью появляется?
2: Конечно, нет. Он постоянно ощущается. Чем дольше тянуть, тем сложнее вернуть комфорт. Поэтому так важно поддерживать предстательную железу. Я предлагаю обратить внимание на французскую формулу простатодинон. Простата – второе сердце мужчины. Когда она работает в четком ритме, вы спите спокойно и чувствуете себя уверенно. И не важно, сколько вам лет.
1: Кстати, получить простатодинон можно абсолютно бесплатно. Позвоните *125 и узнайте, как это сделать. *125. Виктор Владимирович, расскажите подробнее про простатодинон.
2: Простатодинон – это натуральная формула. В его основе экстракты, которые веками использовались для мужского здоровья. Они бережно поддерживают предстательную железу, помогают ей работать в естественном ритме, сохраняя ее размеры и нормальное мочеиспускание. И, что немаловажно, кровообращение в малом тазу. Если кровообращение хорошее, нет застоя. Поэтому в состав простатодинона вошел запатентованный комплекс Винитрокс. Задача его компонентов – поддерживать ткани предстательной железы, ее размер и функцию. Тогда предстательная железа работает как часы, а значит мочевой канал свободен. Мужчина полон сил и энергии, думает о приятных вещах, он чувствует легкость и прилив сил. Он крепко спит по ночам и живет полноценной жизнью, в том числе и интимной.
1: Знаете, всегда есть выбор – терпеть или жить. Попробуйте простатодинон. Получите бесплатную упаковку простатодинон. Позвоните *125 и узнайте, как это сделать. *125. Биологически активная добавка не является лекарственным средством. ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровский, Разумовский, проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28. ОГРН 121-770-009-31-59. Срок действия акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года.
3: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль, на котором тепло. «Бархатный шансон» 2026 с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», «Гольф Белек». Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. В честь Международного дня защиты детей особое предложение для семей. Только при бронировании тура в июне дети до 12 лет проживают и отдыхают бесплатно. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
4: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

0: Шансон. Темная ночка на радио Шансон. Песни, которые есть только у нас.
1: Программа предназначена для лиц старше 18 лет.
2: Началась весна, и под

0: пиццы с бесплатной доставкой. Вкусвилл. АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. 0+.
1: Покупайте на Wildberries самую модную одежду и обувь со скидками до 80%. Участвуйте в розыгрыше и выиграйте сумку Chanel или один из 6000 призов. Это жаркие скидки на ВБ. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Калядина. Срок проведения акции 17 июня по 19 июля 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрышей по розыгрышу, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
2: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8495-925-33-17.

я смотрю, словно в темный лес, где-то среди звезд заблудилась мама, и она глядит с любовью на меня с небес, где-то среди звезд заблудилась мама, и она глядит с любовью на меня.

лес где-то среди звезд. Заблудилась мама, и она глядит с любовью на меня с небес где-то среди звезд. Заблудилась мама, и она глядит с любовью.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй «Эскузан».

0: Реклама.
1: Гранит памяти. Качество на совесть. Памятник из гранита. Все под ключ за 59 900. Звоните 249 99 89. Сайт granitpamyti.ru.
2: Выгода до 600 тысяч рублей на G-Tour Dashing в дилерском центре Альфа. На Новоурицкой 22. Автомобили в наличии. Честно и выгодно. Комфортный платеж. Удобные условия. Мы всегда рядом. Приезжайте и выбирайте свой G-Tour Dashing в Альфе. Звоните. Телефон в Самаре. 95-79. Акция действует до 30 июня 2026 года. Кредит от банков-партнеров Аутебанк, Паусовкомбанк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Телефон рекламной службы в Самаре 212-99-90. Я май.

0: 10 часов в Москве, в студии Мария Деева. Здравствуйте. В Подмосковье повысили минимальные штрафы за парковку на газонах и у контейнерных площадок, сообщает ТАСС. Для должностных лиц минимальный штраф вырос с 10 до 20 тысяч рублей, для организаций с 30 до 50 тысяч. Для обычных водителей наказание осталось прежним от 3 до 5 тысяч рублей. Также уточнили правила: штраф за парковку у контейнерных площадок будет только в том случае, если машина стоит прямо перед местом сбора мусора и мешает подъезду мусоровоза. В России сегодня стартуют продажи отечественных автомобилей «Волга». Машины на первом этапе поступят в 25 дилерских центров по всей стране. В пресс-службе бренда пояснили, что подробная информация о комплектациях и ценах на автомобили поступит позднее. В линейке бренда на данный момент три модели. Самая доступная из них – кроссовер K40 по цене от 2 миллионов 750 тысяч рублей. Автомобили «Волга» выпускаются компанией «Нижегородские легковые автомобили» на бывшем заводе Volkswagen. Радио «Шансон» приглашает всех ценителей душевной музыки и настоящего веселья на легендарный праздник – всенародную танцплощадку «Эх, разгуляй». Вечер, наполненный любимыми песнями, состоится 14 ноября в столичной лайф-арене. На сцену «Разгуляя» выйдут легенды радио «Шансон» – Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Лесоповал», «Воровайки», а также новые звезды душевного жанра – Татьяна Куртукова, Чепик, Холла и многие другие. Зрители ждут несколько часов любимой музыки, энергичных танцев и отличного настроения. Самые доступные билеты на танцпол – это уникальная возможность быть максимально ближе к сцене и потанцевать с любимыми артистами. Возрастное ограничение 12+. В заключение выпуска официальный курс валют на пятницу, 19 июня. Доллар 73 рубля 36 копеек, евро 85 рублей 3 копейки, юань стоит 10 рублей 83 копейки. По данным сервиса Яндекс.Погода, в центре Москвы сейчас плюс 20. Далее продолжаем обсуждать возврат подарков дарителю. Мария Деева, радио «Шансон».
1: Игорь Иванович, а вам кто больше нравится, Дюмин или Дымова?
2: Ну, конечно, Дымова. Умная, красивая.
1: А вашей жене?
2: А вот тут, Людочка, давай без подробностей. Не понимаю, чего она в нем нашла.
3: Утреннее шоу в формате 2D. С 7 до 11 на радио «Шансон».

0: Спонсор утреннего шоу «Юсуповская больница. Боль в суставе не должна быть приговором». В Центре травматологии «Юсуповской больницы» выполняют эндопротезирование любой сложности.
1: Коленные, тазобедренные, плечевые. Возвращаем свободу движения. Живите активно, «Юсуповская больница».
0: Здоровье и комфорт нашего пациента. Превыше всего имеются противопоказания. Просьба проконсультироваться с врачом ООО «Нейроклиника».
2: Откровенно, сокровенно.
3: Откровенно о сокровенном.
0: Итак, дорогие друзья, 10 часов 6 минут. С вами утреннее шоу в формате 2D. Артем Демин и Марина Дымова. Еще целый час будем вместе обсуждать тему, которую начали обсуждать ранее. А ранее мы начали обсуждать новость, которая появилась на просторах интернета.
1: Что мужик распилил Мерседес, лишь бы он не достался бывшей жене.
0: Ну, хотя вроде как в подарок шел Мерседес изначально.
1: Но, видимо, видишь, подарки все-таки отдарки. Пишет
0: да.
1: нам Любовь. Доброе утро. Замужем была два раза. Первый раз муж, когда уходил, забрал все, даже банку кофе. Потом пришел и сказал, что мать сказала вещи отдать. Я связала все в простыню и отдала. А еще и мать сказала еще и вещи нужно. Я думала, вернул, все, а он, оказывается, вот так. Да. Алименты на дочь не платил, второй ушел благородно с сумкой своей. А потом под предлогом взять остаток вещей унес все золото из дома. Ну ничего, я выжила, и со мной остались самые лучшие воспоминания. Это мои дети от этих мужчин. Сил всем и мирного неба. Но это тоже жесть. Золото забрал еще и втихаря.
0: Да.
1: Что это такое вообще?
0: Некрасивый поступок.
1: Мужики, не делайте так, пожалуйста, ну правда. Это как-то убивает вообще веру в людей. Такая меркантильность, мелочность, ну и непорядочность. Тем более, ну, одно дело, у вас детей общих нет, но у вас дети остаются. Вы в первую очередь, вы не у женщины забираете, на которую там обижены или разлюбили, вы у детей забираете. Вот что подло, мерзко и отвратительно.
0: Татьяна пишет, у меня тоже при разводе платье свадебное попросили вернуть. Я его с удовольствием отдала. А вот машину и кольцо не отдала. Недвижимость пополам с продажи. Все, что в доме было, или продали, или разобрали кому что. Вроде остались все довольны. Больше не общаюсь с бывшим мужем, пишет Татьяна.
1: Игорь из Санкт-Петербурга.
0: Кстати, вот это хорошая тема. Нужно ли общаться с бывшим?
1: Ну, обсудим еще. Впереди много эфиров до отпуска.
0: В каких мы отношениях расстались? С друзьями или врагами?
1: Игорь пишет. Мы были с супругой вместе 33 года. Две дочки живут уже отдельно. Мне 55 лет, супруге 52. Я ушел к другой девушке, оставил супруге двухкомнатную квартиру в Петербурге. Я устал врать жене и жить на две семьи. Думаю, что так будет лучше обоим. Игорь, а вот это супер честно и благородно.
0: Всем бы мужчинам прям так, конечно.
1: Ну, а если бы дети были не такие взрослые, наверное, вы бы так не поступили, а жили бы на две семьи. Интересно вообще. Это тоже отдельная тема, которую можно было бы обсудить как-нибудь.
0: Так, уже две темы у нас есть, да?
1: Записывайте. Кто-нибудь записывает? Сашка, Газарец, запишите.
0: Газарец, запишите, пожалуйста. У вас, вам профессия позволяет записывать все мысли.
1: На газовой трубе.
0: Так, тема про подарки хорошая, но стыдно признаться, что подарки никогда не получала, потому что не было никого. Но так прожила лучшие годы жизни, работая и поднимая дочь. Ну, значит, уже кто-то был, раз дочь поднимали. А при разводе 20 лет назад еле отсудила половину квартиры, которую я покупала. Но закон. Так что завидую этим дамам с подарками, хоть попользовались ими. Но, конечно, мужчины ведут себя не по-мужски. Все-таки я верю, что таких, наверное, меньшинство.
1: А Александр пишет классную свою историю. Марина, Артем, привет. В первые годы семейной жизни после ссоры с женой я уезжал к родителям. Всегда забирал свои вещи.
0: А, да, это
1: и
0: смешно.
1: Трусы, и штангу, и гантели. А мы живем вместе уже 30 лет, вспоминаем, смеемся, конечно, до слез. И больше всего жалко друзей, которые всегда помогали с переездом. Вот это добрая душевная история.
0: Да, все вещи. Гиря, штанга и трусы.
1: Это вот молодость, это эмоции.
0: Ладно, дорогие друзья, пишите. +7 909 95 103 0. А Марина уже начинает.
1: А Ирина Круг будет на их разгуляй?
0: На их разгуляй?
1: Да. Будет же.
0: Марин.
1: Делайте громче, заходите на сайт радиошансон.ру.
0: Давай, будем надеяться, что будет.
1: Возрастное ограничение 12+.

0: сокровенно.
1: Откровенно о сокровенном.
2: Да уж, ну и истории. Мне понравился комментарий Олеговича. Если во время развода, чтобы люди потом ничего не делили, нужно, конечно, составлять брачный контракт, и все будет нормально. А то я слушаю сообщения, я в шоке, как себя ведут мужики. И вещи забирают, которые сами подарили. Ужас.
3: Олегович, шок продолжается. Слушайте следующее сообщение от Натальи. При разводе, а это было летом, бывший муж забрал подаренную мне им норковую шубу. И елку. Обнаружила я это только зимой. Долго смеялась, а ведь прожили вместе 17 лет. И даже есть двое детей. Наталья, город Киров. Ну как можно елку было забрать?
2: У детей причем.
3: Ну вот что это
2: а
3: за...
2: А у жены шубу забрать, ну куда он с ней в ней пойдет, главное?
3: Ну он продаст ее, отнесет в ломбард.
2: Прошли
3: там, я
2: те
3: не
2: времена,
3: знаю.
2: Когда норковую шубу ты можешь выгодно
3: в
2: продать.
3: В ломбарде, нет, невыгодно. Нет, выгодно
2: а
3: не продаст.
2: А зачем? Ну еще на бутылку коньяка
3: вот
2: только именно. Хватит?
3: Да,
2: ну, это
3: на
2: смешно.
3: Две.
2: Жесть просто.
3: На видеомагнитофон.
2: Да? Поменяют. И что там крутить на видоке на этом? Ничего, что прошли те времена, когда это было.
3: Ах,
2: да,
3: Мариночка, уж... не застала ты видеомагнитофоны.
2: Я
3: ладно.
2: Застала, я даже в видеопрокат ходила, между прочим.
3: Да.
2: А, пишет нам, значит, Виктория. Доброе утро. У меня, когда брат разводился с невесткой, то оставил все жене и ребенку. А из ЗАГСа после развода, когда выходили, подарил букет и в ресторан пошли отмечать. И с доченькой общаются. Ну, вот есть примеры нормальных мужчин. Мы сейчас за эфиром пытались с Артемом как-то объяснить себе эту статистику, потому что, вот обсуждая уже третий час эту тему, получается, что действительно какие-то...
3: Дикие самые поступки творят мужчины.
2: Ну да. Неужели не было женщин каких-то, которые просто забрали все?
3: Здравствуйте. В первом браке прожила 1.5 года, брак без детей. Жили у него, ушла сама, надоела. Забрала только свою одежду, родственник, и уговаривали забрать из квартиры нажитое. Нет, не захотела. Во втором браке при покупке квартиры сделали, уже составили брачный договор. Мои родители настояли, и часть денег даже дали на покупку. Папа говорил, вдруг уйдет и мужу квартиру оставит, а так документ хотя бы есть. Муж не захотел махинацию с разводом, спокойно принял решение. А вот его мать через суд хотела выписать сына и внука из квартиры. Думала, я пропишу их себе. Вот ей был сюрприз, что у нас, оказывается, составлен брачный договор. Думала, что я пропишу к себе их. 15 лет в браке, есть ребенок, с его родственниками уже 6 лет не общаемся после всех этих судов. Вот такое
2: да,
3: сообщение.
2: Вот это страсти,
3: от Юлии,
2: конечно.
3: Да, Юлия.
2: И самое
3: вот,
2: главное,
3: видишь,
2: это
3: оставила
2: вот...
3: брачный договор, молодец.
2: Правда? Мы с тобой в начале эфира говорили, ты говоришь, нельзя, молодые только идут в ЗАГС, а ты хочешь, чтобы они надо составлять, все-таки это действительно обезопасит как-то.
3: Ну, может быть, не перед молодые. Свадьбой, может быть, потом, просто... хотя бы через
2: а
3: полгодика брачный договор составить.
2: В брачном договоре разве ты напишешь телевизор, холодильник, оставляем же... Ну, то есть фишка в том, что все, кто забирает вот эту вот всю... Ну,
3: мелочевку.
2: И не мелочевку, но, конечно, сравнивать с квартирой, с машиной,
3: не, ну,
2: дачи,
3: в брачном договоре прописывается в основном, конечно, квартира,
2: но с другой,
3: и
2: да,
3: машина.
2: Я и говорю, а с другой стороны, вот истории, женщина на работе, а мужчина приходит и все забирает. То есть это никуда не пропишет, а только порядочность людей и их благоразумие. Но мы обещали, что мы сегодня немножко сделаем классного часа. У нас есть сообщение, которое надо зачитать и поздравить людей, поэтому давайте... Сейчас мы поиграем в счастливую каюту. Кто прошел регистрацию, ждите от нас через несколько минут звонок. Поиграем. А кто еще не прошел регистрацию, заходите на сайт radioshanson.ru, регистрируйтесь. Возрастное ограничение 18+. Ну а потом останется время и почитаем приветы, поздравления и ваши планы на выходные.
4: Реклама. Компания «Обелиск». Летние скидки на большой ассортимент памятников из мрамора и гранита. Ваша память о близких – это живая нить, соединяющая поколения. Компания «Обелиск». 8-917-967-66-61.
5: Одеяло ищешь? Холодно спать? Товарищ, время впустую не трать. Пуховые, ватные и верблюжьи. В Славянском базаре есть то, что нужно. Запомни сам, передай друзьям. За одеялом в Славянский базар. Свобода 77 и Минская 25.
6: Гранит памяти. Качество на совесть. Звоните 249-9989.
7: Телефон рекламной службы в Самаре 212-99-90.

0: «Счастливая каюта» на радио «Шансон».
1: Марина, Марина! Ты должна сказать «я тута».
2: Я тута.
1: Мы начинаем игру «Счастливая каюта». Красиво?
2: Вот это, конечно,
1: чечеточки нет, а рифмовать хочется, понимаешь?
2: Ты знаешь, сколько человек зарегистрировалось? Акция длится ровно 5 дней.
1: Человек 200.
2: 236.
1: Ну, нормально.
2: Регистрируйтесь активнее, заходите на сайт «Радио Шансон», заполняете специальную анкету. Фамилия, имя, отчество, номер телефона, согласие на обработку персональных данных, ваш номер
1: Марина,
2: телефона.
1: Марина, а ты хочешь, чтобы больше было зарегистрированных или меньше?
2: А мне просто кажется, что люди не верят, что бесплатно можно выиграть роскошное путешествие на белом круизном лайнере.
1: Марина, вот если зарегистрируется 10 тысяч человек, тебе от этого станет легче или нет? Просто мне интересно. Мне кажется, вот нам для игры 200 уже достаточно.
2: Все, больше не регистрируйтесь.
1: Нет, мы
2: 2 месяца будем звонить только тем, кто уже зарегистрировался.
1: Первые 5 дней.
2: Да.
1: Ладно, дорогие друзья, шутки шутками. На самом деле количество зарегистрируемых вообще может быть любым абсолютно. Нам-то нужно просто одно. Кого-то отправить 14 августа.
2: Не прям 14 августа. 14 августа суперфинал. Мы поймем, кто поедет. Да. А путешествие вы уже сами выберете. Открытая дата, когда там у вас отпуск будет. Угу. В общем, мы дозвонились уже человечку. Да, вот Дмитрий.
1: Сейчас немножко обидненько было человечеку.
2: Человечище, Дмитрий, в эфире. Здравствуйте.
1: Да. Дима. Так, а какая там... А какая линия?
2: Первая, наверное.
1: Ну и...
2: Дмитрий, вы с нами?
1: Дмитрий. Алло. Дмитрий.
2: А может, вторая?
1: Дмитрий. Нет, вторая лежит. Вторая, там кто-то звонит.
2: Ну, может, сорвался, Дмитрий звонит по второй уже, давай как-нибудь...
1: Не знаю, Дмитрий, вы можете быть на второй? Нет, нету никого на второй.
2: А что произошло?
1: Ну, что-то произошло,
2: Марин. Позже перезвоним, так можно сделать или нет?
1: Ой, Марин, ну ты же знаешь, что я не могу тебе отказать. Мы можем сделать все, что ты хочешь.
2: Оставайтесь
1: давай,
2: с нами,
1: послушаем,
2: друзья.
1: Послушаем
2: Стас. А значит, мы уже не Дмитрию звоним, а кому-то еще. Это нечестно будет, раз Дмитрий куда-то пропал.
1: Согласен.

0: «Счастливая каюта» на радио «Шансон».
1: Ну, какие-то проблемы, видимо, у Дмитрия со связью. Дозвонились мы другому человеку, потому что эфирное время не резиновое. Теперь у нас на связи Андрей.
2: Андрей,
1: будем надеяться, что он на связи.
2: Андрей, здравствуйте.
3: Здравствуйте.
2: О, какой серьезный голос.
1: Загадочный. Андрей, а вы, вас регистрировала дочка, я правильно понимаю?
3: Дочь, да.
2: А вы сами не хотели ехать? Вы были против?
3: Упирался всеми руками, но пришлось.
2: Если выиграете и получите путевку, возьмете с собой дочь за то, что она сделала вот этот маленький подвиг?
1: Она хочет, чтобы родители уехали и побыть неделю. Да.
4: Мне нужна хата.
3: Наверное, скорее
2: Мне
3: всего возьму.
2: Нужна хата на неделю, поэтому
1: отправлю
2: предков в морской круиз. Так, ладно, хорошо, у нас есть три вопроса, а у вас есть ровно одна минута для того, чтобы на эти три вопроса ответить. Готовы?
3: Готов.
2: Давайте проверим, насколько хорошо вы знаете Турцию, шансон и кинематограф российский.
4: Время пошло!
2: Вопрос номер один. В каком турецком городе находится знаменитый музей Цистерна-Базилика? Три варианта. Измир, Стамбул или Анталия?
3: Так, Анталия отпадает. Скорее всего, Стамбул.
2: Угу.
1: Сколько жен было у бандита Абдулы из фильма «Белое солнце пустыни»? 8, 9, 10.
3: Не слышу.
1: Сколько жен было у бандита Абдулы из фильма «Белое солнце пустыни»? 8, 9 или 10?
3: 9.
2: Сколько участников группа «Республика»? Есть такая группа «Республика», звучит на радио «Шансон». 2 участника, 3 участника или 4 участника в группе «Республика»?
3: 4.
2: Так, вы ответили на 3 вопроса.
1: И так нам еще время осталось.
2: Да, и нам очень интересно. Нам очень интересно, справились вы с заданием.
1: Интрига повисла в воздухе.
2: Да, вы ответили верно на все 3 вопроса.
1: Стамбул, 9 жен и 4 участника в группе «Республика».
2: Молодец.
1: Ну, красавец.
2: Молодец.
1: Дочка может папой гордиться.
3: Я правда, не знал, как ясновидящий отвечать.
2: Ну и хорошо, у вас...
1: Можно мы вас...
2: У вас отличная интуиция. Будем надеяться, что вы не растеряете запас интуиции. И если вдруг 14 августа окажетесь среди суперфиналистов, то она вам в очередной раз поможет. Это самая интуиция.
3: Спасибо большое.
2: Трубочку не кладите, мы расскажем вам за кадром.
1: Что делать дальше?
2: Код от счастливой каюты, ключик. И, возможно, именно этим ключиком вы откроете свою каюту на борту лайнера «Астория Гранда». Все остальные срочно регистрируются в нашей игре на сайте radioshanson.ru.
1: Возрастное ограничение 18+.
0: Счастливая каюта на радио «Шансон». Дымова и Демин на радио «Шансон».
5: На Дерибасовской открылась пивная. Там собиралась компания блатная. Там были девочки, Маруся, Роза, Ра.

0: Реклама.
1: Я в панике. Доллары забыла купить.
2: Зачем доллары?
1: А как за границей платить?
2: Плати по миру.
1: Как?
2: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
1: Ага.
2: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
1: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
2: Да. А также букинг и подписки.
3: Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
4: Бриллианты по шок-цене только в Sunlight. Золотая подвеска с природным бриллиантом за 1990 рублей. Только в июне. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight – идеальный подарок. 16+.
5: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
6: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Муравьи везде и всюду. Надоели, просто жуть. Ты возьми «Великий воин» и про них совсем забудь. Поможет и в саду, и в доме. Запомните, «Великий воин».
8: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль, на котором тепло. «Бархатный шансон 2026» с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. В честь Международного дня защиты детей особое предложение для семей. Только при бронировании тура в июне дети до 12 лет проживают и отдыхают бесплатно. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
3: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-923-33-17.
9: Утреннее шоу в формате 2D. На радио «Шансон» с Деминым и Дымовым.

0: «Классный час». Утреннее шоу в формате 2D.
1: Ну что ж, дорогие друзья, в финале несколько минут мы проведем с вами на этой неделе. Артем Демин, Марина Дымова. И у нас есть несколько приветов, которые хотели бы мы озвучить.
2: Лилия нам пишет: в это воскресенье будет день медицинского работника. Хочется поздравить людей в белых халатах, которые спасают жизнь, сказать слова благодарности за это, а также пожелать благополучия вам и вашим семьям. Мой сын причастен к этому празднику, и сегодня он получил награду от главы муниципального округа. Ой, Лилия, мы вас от всей души поздравляем, и всех медицинских работников, и, конечно, вашего сына с тем, что получил заслуженную награду.
1: Ну, рано.
2: Почему рано?
1: Ну, воскресенье.
2: Награду же сегодня получился.
1: Ну, награду сегодня, а с днем медработников все-таки лучше.
2: А ну мы же воскресенье
1: день в день
2: не сможем поздравить.
1: Ну, смогут наши коллеги.
2: А все остальные не забудьте, потому что день медицинского работника — это правда важный праздник.
1: 15:00, программа по заявкам, воскресенье. Было бы нормально, мне кажется, чего
2: ну,
1: нет.
2: Ну, хорошо.
1: Так, поздравляем Грачева Александра с днем рождения. Ну, вот день рождения сегодня. Вот это хорошо. Желаю, чтобы кофе по утрам был крепким, пробки на дорогах короткими, счета в банке толстыми, а друзья веселыми. Пока может ли счет в банке быть толстым?
2: А у нас есть сотрудники банков? Вы пришлите нам номера тех, у кого толстые счета, у кого худые.
1: Так, в общем, чтобы все проблемы решались сами собой или с помощью друзей, пусть год будет настолько крутым, чтобы в конце его ты сказал: ну надо же, вот это я зажигал. Крепкого здоровья, море позитива и побольше поводов для гордости. Поздравьте, пожалуйста, коллектив «Газпрома», просит нас об этом.
2: Ну, у вас там мечты сбываются,
1: Галина,
2: поэтому
1: Галина, да.
2: Все должно быть хорошо. Тем более, раз пожелали это на радио «Шансон», то все точно сбудется. А еще Кирюха Крутой нам написал: привет, Артем, привет, Марина. А Кирилл из города Красноярска, большой вам привет. Вы крутые, веселые и добрые.
1: Едем с внуком в Москву, ура, Красная площадь и теплоходная прогулка на воскресенье. Это будет воскресенье. Пишет Светлана
2: из Алексина?
1: Да, но, видимо, уже собираются они с внуком.
2: Ой, здорово, речная прогулка. Вроде там в воскресенье будет нормальная погода.
1: Вроде бы да.
2: Ну или вы привозите из Алексина хорошую погоду.
1: Если она у вас там есть.
2: Ну, вроде бы везде нормальная погода, кроме Москвы. У нас какие-то непонятные. Ну, хотя нам все время не нравится. Жарко, плохо, холодно, мы тоже что-то недовольны.
1: Мы
2: Чем, Артем, ты выходные займешься? Есть
1: так,
2: какой-то план?
1: Есть, у меня планы,
2: почему,
1: конечно. Почему,
2: ничего не знаем?
1: Субботу...
2: Снипи ты будешь снимать на свою новую песню?
1: В субботу буду работать.
2: Тут?
1: С утра, да.
2: Ого.
1: А после обеда буду работать до поздней ночи, но уже в другом месте.
2: Посмотрите,
1: буду веселить,
2: с каким трудоголиком
1: людей
2: я работаю.
1: Да,
2: может,
1: суббота
2: быть,
1: у меня очень плотная будет.
2: И попрощаться.
1: А у тебя что будет в выходные? Поедешь на дачу?
2: Ну, конечно.
1: Все,
2: тем более в понедельник утреннего шоу не будет.
1: Да, кстати, дорогие друзья, в понедельник утреннего шоу не будет.
2: Ну, Артем будет. Так что смотрите, пусть не обижайте его тут.
1: Ну, может, и Марина будет.
2: Не, меня не будет.
1: Не будет. Хорошо, я буду. Все, я в понедельник буду.
2: Всем пока, дорогие наши.
1: Но шоу не будет, да. Но там причины объективные. С каждым часом.

0: Бенсон.
1: 11 часов в Москве, в студии Мария Деева. Здравствуйте. В Госдуму внесли проект закона о праве студентов на работу в судах. Документ предусматривает смягчение требований к сотрудникам аппаратов судов. На должность секретаря смогут претендовать обладатели не только высшего, но и среднего профессионального юридического образования, а также студенты вузов, прошедшие не менее половины обучения. Нововведение должно повысить заинтересованность граждан в поступлении на службу в аппараты судов и решить проблему текучести кадров. Таксопарки просят Минпромторг пересмотреть требования к такси. Речь идет об ограничениях, касающихся квот на эксплуатацию нелокализованных моделей автомобилей. Кроме того, предлагают внести этот вид перевозок в транспортную стратегию. Письмо направлено главе ведомства Антону Алиханову. С предложениями выступил также Общественный совет по развитию такси, пишут «Известия». В письме говорится о необходимости создания механизмов господдержки, обновления автопарка, развития цифровых сервисов контроля и безопасности перевозок, повышение доступности такси для семей с детьми, а также совершенствование условий работы самозанятых перевозчиков. Московский государственный университет вошел в список лучших вузов мира. МГУ имени Ломоносова занял 115-ю строчку в рейтинге. Первое место занимает Массачусетский технологический институт. Вторую позицию разделили Имперский колледж Лондона и Стэнфордский университет. Также в топ-5 вошли университеты Гарварда и Оксфорда. В двадцатке лучших вузов мира оказались Китайский университет Гонконга, университет Джонса Хопкинса. Всего в рейтинге представлены 1500 вузов. Эксперты оценивали академическую репутацию университетов, соотношение преподавателей и студентов, цитируемость научных публикаций, а также международное научное сотрудничество. В заключение выпуска официальный курс валют: доллар 73 рубля 36 копеек, евро 85 рублей 3 копейки, юань стоит 10 рублей 83 копейки. По данным сервиса Яндекс.Погода, сейчас в центре Москвы плюс 21, ветер западный 2 метра в секунду, атмосферное давление 747 миллиметров. Мария Деева, радио «Шансон».

Есть время и место, куда мы хотим вернуться всегда, в любое вообще время, в любую секунду, из любой точки пространства. Но знаете ли, все меняется, все без исключения. И даже мы. Но вот это ощущение, оно сохраняется. Пусть изменился ландшафт, поменялись люди совершенно, но наши воспоминания живут. А если еще заякорили это место с какой-то песней, то тогда все. Услышав песню, вы уже там. Вот она, магия музыки. Денис Денисов у микрофона на волнах радио Шансон. Всем привет.

0: берез.
1: Реклама на радио «Шансон».
2: Достижение технологического лидерства невозможно без профессиональных руководителей. Государственный университет управления готовит организаторов производства, чиновников и предпринимателей со времен Российской империи. Мощная поддержка молодых ученых, современное техническое обеспечение, свобода творчества и все это на территории единого просторного кампуса. ГУ. Стань лучшей версией себя.
3: Радио «Шансон» представляет.
4: Не пропусти главное автоспортивное событие года. Чемпионат России по кольцевым гонкам. Этапы пройдут в Москве, Казани, Нижнем Новгороде, Санкт-Петербурге и Грозном. 200 самых быстрых болидов, звездные пилоты и уникальная возможность стать не просто зрителем, а участником праздника скорости.
5: Всем привет, я Виталий Петров, первый российский пилот «Формулы-1». Погрузись в мир гонок, будет жарко.
4: Подробности на сайте rskg.rf 0+.
6: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8495 925 33 17.

Для людей прагматичных наградой станет посещение всенародной танцплощадки «Эх, разгуляй», потому что заранее они смогут приобрести билеты на сайте radioshanson.ru. 14 ноября в Лайф-арене встречаемся. Владимир Ждамиров там точно будет, а также Стас Михайлов, Ирина Круг, Лис Повал, Евгений Кемерский, Татьяна Куртукова, Холла, Чепик. Наши звезды точно вас порадуют и удивят. Еще раз повторюсь, radioshanson.ru. Подробности на этом сайте. Возрастное ограничение 12+. Танцуем, поем, ведь вы настоящие ценители хорошего отдыха и танцевального шансона.

0: Реклама. Этим летом во всех аптеках «Фармленд» «Фармлото 26». Не упустите ваш шанс выиграть автомобиль. Совершайте покупки, участвуйте в «Фармлото». Более миллиона подарков ждут вас в аптеках «Фармленд».
1: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста. Срок акции с 11 мая по 30 сентября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения у фармацевтов.
2: Хочешь ты построить дом? Обратись в ССК Дом. Строительство жилых домов по доступным ценам. Дом 80 квадратных метров за 3 миллиона рублей. Телефон 231-28-28. 231-28-28.
3: Просыпаться вместе с солнцем? Спасибо, не сегодня. Ведь мои новые жалюзи от Железинска впускают солнце только по приглашению. А приглашение выдаю я.
4: Все жалюзи и рулонные шторы на Железинск.ру.
5: Телефон рекламной службы в Самаре 212-99-90. Радио «Шансон».

0: сам.
1: Значит, ты уйдешь в поисках разлуки.
2: Музыки много, шансон один.

0: автомобильные новости.
1: Всем привет! С вами «Автомобильные новости» и я, Дмитрий Малыгин. К бесконечному подорожанию автомобилей мы уже все привыкли. А вот новости о снижении цены становятся настоящим праздником. Так, южнокорейская марка KGM, которую раньше мы знали как SsangYong, начала предоставлять дополнительную выгоду на покупку флагманского рамного внедорожника Rexton. Сэкономить больше всего можно, обратив внимание на машины 2024 года выпуска. В зависимости от комплектации скидка составит от 1 до 1 миллиона 300 тысяч рублей. Таким образом, самая доступная версия KGM Rexton теперь оценивается в 4 миллиона 600 тысяч рублей. Чуть более скромные скидки предоставляются на автомобили 2025 года выпуска. Тут экономия варьируется в диапазоне от 950 тысяч до 1 миллиона рублей. Во всех комплектациях внедорожник KGM Rexton оснащен 2-литровым бензиновым турбомотором мощностью 225 лошадиных сил, стыкующимся с классическим 6-ступенчатым автоматом. Также он по умолчанию имеет подключаемый полный привод с понижающей передачей и жестким подключением передней оси. Это самая выгодная автоновость дня. С вами «Дави на газ» и я, Дмитрий Малыгин. Выбирайте автомобили и включайте поворотники.

Мало кто сейчас знает из юных автолюбителей, что такое попасть в колею. Но мы с вами люди опытные, поэтому можем даже и рассказать. Ну а для просвещения песню Владимира Семеновича Высоцкого дать им послушать, что и не туды из колеи, и не суды. Ну а пока Александр Дюмин, через некоторое время Виктор Третьяков, Алексей Брянцев, ну и, конечно, гимн радио «Шансон». Музыки много. А «Шансон» один.

0: Радио «Шансон». Реклама.
1: Только в «Санлайт». Золотые цепи московского цепивязального завода 585-й пробы от 6990 рублей за грамм. В приложении и магазинах «Санлайт». «Санлайт» – идеальный подарок. 16+.

0: бесплатной доставкой. Вкусвилл. АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. 0+.
1: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй «Эскузан». Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. «Эскузан» дарит легкость в каждом шаге. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Людочка, вы ничего не забыли?
3: Вроде бы ничего. Документы на подпись отдала, встречи на завтра запланировала, отель для Арнольда Борисовича забронировала.
2: А билеты на «Эх, разгуляй» тоже забронировала?
3: Так до ноября, время еще есть.
2: Ты мне в прошлом году тоже говорила, успеем. А в итоге, если бы не Арнольд Борисович, то праздник пролетел бы мимо меня.
3: Сделаем, Игорь Иванович, в этом году я вас не подведу.
4: Радио «Шансон» представляет. 14 ноября, Москва, Лайф-арена, всенародная танцплощадка. «Эх, разгуляй!» «Эх, разгуляй!» Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Воровайки», Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. «Эх, разгуляй!» Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+.
5: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

ты без тебя.

встречать рассветы без тебя. Я потерять тебя боюсь, любя.

Страх – это вещь такая скованная. Но, однако, если с ним дружить, то тогда происходит все наоборот. Ускоряет он и помогает принимать верные решения. Поэтому никогда не говорите никогда. Даже Александр Ламинский и Татьяна Буланова песню записали одноименную. Никогда. Ну, скажите о своих планах, и Всевышний, Вселенная посмеется и сделает так, как должно. Так что принимайте все с улыбкой, ведь это все к лучшему.

0: Реклама.
1: Одеяло ищешь? Холодно спать? Товарищ, время впустую не трать. Пуховые, ватные и верблюжьи. В Славянском базаре есть то, что нужно. Запомни сам, передай друзьям. За одеялом в Славянский базар. Свободы 77 и Минская 25.
2: Телефон рекламной службы в Самаре 212 99 90.

12 часов в Москве. В студии Мария Деева. Здравствуйте. Миноборнауки напомнила абитуриентам правила подачи документов в российские вузы. Для поступления нужны паспорт, аттестат или диплом колледжа, согласие на обработку персональных данных, а также документы для подтверждения льгот и индивидуальных достижений. Бумаги можно подать в оригинале или копиях, заверять их у нотариуса не нужно. Заявления принимают лично, по почте или через госуслуги. Всего можно выбрать до 5 вузов и до 5 направлений в каждом. Единый день начала приема документов для поступления в российские университеты на все уровни высшего образования стартует в субботу, 20 июня. Россия передала странам Африки более 7 тысяч тест-систем для диагностики Эболы. Речь идет о выявлении вируса Бундибуджо. Роспотребнадзор одним из первых в мире за 4 дня разработал и организовал производство тестов для ПЦР-диагностики данного варианта вируса, сообщило ведомство в канале на платформе МАКС. Там добавили, что тесты были переданы в Уганду и Конго. Также организация работы по противодействию распространению лихорадки Эболы получила высокую оценку международного сообщества, включая Всемирную организацию здравоохранения. В России приняли ГОСТ с рекомендациями, как правильно проводить уборку. Стандарт регламентирует клининг, строго контролируемые процессы, включает работу с персоналом, мониторинг и соблюдение санитарно-гигиенических норм. Согласно ГОСТу, сначала необходимо подготовить растворы с учетом концентрации и сроков годности. Сухую вакуумную уборку можно проводить в местах, недоступных для швабры. Небольшие рабочие зоны можно очищать влажными салфетками или же спиртовыми. Для влажной уборки необходимо использовать 2 или 3 ведра с водой. Такую уборку проводят в случае наличия загрязнений. В заключении выпуска официальный курс валют на пятницу. Доллар 73 рубля 36 копеек, евро 85 рублей 3 копейки, юань стоит 10 рублей 83 копейки. По данным сервиса Яндекс.Погода, в центре Москвы сейчас +21, ветер западный 2 метра в секунду. Мария Деева, радио «Шансон».

Будешь, будешь другим лирический герой этой легендарной песни. Или героиня, кому кто ближе. Ведь уже признали, если что-то не так, простите меня. А когда есть ради кого меняться, тогда все происходит само собой. Без надрыва, без каких-то сложностей и трудностей. Ведь любовь творит вообще какие-то удивительные чудеса. Именно так я это назову. По-другому язык не повернется это сделать. А мы и рады этому. В компании «Радио Шансон» возможно все. Я узнавал. Денис Денисов у микрофона. Всем желаю здравствуйте.

0: реклама. Только в Sunlight. Обручальные кольца 585-й пробы от 6990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Символ ваших чувств. 16+.
1: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль, на котором тепло. «Бархатный шансон 2026» с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», «Гольф Белек». Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. В честь Международного дня защиты детей особое предложение для семей. Только при бронировании тура в июне дети до 12 лет проживают и отдыхают бесплатно. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
2: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8495 925 33 17.

Группа Любэ, давай отвечаем. Беру. Все же помнят, а это народная мудрость. Не вопрос, дадим на гора мы музыкальный план на предстоящие, сколько у нас, 3/4 часа. Владислав Медяник, Евгений Григорьев, группа Бумер, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе и Любовь Успенская. Нормально? Мне тоже нравится.

0: Реклама.
1: Компания «Обелиск». Летние скидки на большой ассортимент памятников из мрамора и гранита. Ваша память о близких – это живая нить, соединяющая поколения. Компания «Обелиск». 8-917-967-66-61.
2: Обновите летний гардероб в ТК «Кировский маркет». Стильная одежда для мужчин и женщин. Платья, сарафаны, легкие брюки и рубашки. Пляжная одежда. Ждем вас в Самаре на проспекте Кирова, 34Б. ТК «Кировский маркет». Маркет.
3: Гранит памяти. Качество на совесть. Памятник из гранита. Все под ключ за 59 900. Звоните 249 99 89. Сайт granitpamyti.ru.
4: Мечтаете о доме, в который хочется возвращаться? Воплотите мечту в реальность с обоями «Виктория Стенова». Фирменный магазин обоев «Виктория Стенова». Цены от производителя от 900 рублей. Спешите. Торговый центр «Гудок», минус первый этаж. Рядом с гипермаркетом «Лента».
5: Телефон рекламной службы в Самаре 212-99-90. Радио «Шансон».

Послушай, что скажу тебе, сынок. Единственный родной мой в этом мире. Хочу тебе преподать урок. Пока с тобой вдвоем в пустой квартире.

потерял свое в подвалах, а юность словно зельем напилась, в острогах как безумной скиталась, душа рвалась на волю из груди.

не видим перо. Рисует на стекле уснувший город. Но наш очаг, который создал я, нас согревает стенами своими. Приходят в гости навести друзья.

Чувствуете, как веет от этой песни прям каким-то теплым, теплым вот светом. И гитары слышатся, перебор, и компания веселая, душевная, и разговор это по душам. Ой, все это будет с 24 по 30 октября на Средиземноморском побережье в отеле «Титаник Делюкс Гольф Белек», потому что «Бархатный шансон» — это наш фестиваль. Будет там проходить Михаил Шафутинский, Михаил Бублик, Султан Лагачев, Алексей Петрухин, Тамара Кутидзе, Алексей Брянцев, Анатолий Полотно, Федя Карманов будут там. Представляете, какая атмосфера? И любители шансона, это же большая семья. Информация для лиц старше 12 лет, а подробности на сайте radioshanson.ru.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Я в панике. Доллары забыла купить.
2: Зачем доллары?
1: А как за границей платить?
2: Плати по миру.
1: Как?
2: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
1: Ага.
2: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
1: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
2: Да. А также букинг и подписки.
3: Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
4: Людочка, наши китайские партнеры подтвердили свое участие в конференции, а значит, мы ждем их в ноябре.
5: А культурную программу для наших китайских партнеров вы подготовили?
4: Культурную программу, Людочка, для нас подготовит радио «Шансон». А ты закажи нам, пожалуйста, билеты на «Эх, разгуляй», да поближе к сцене.
5: Танцпол подойдет?
4: Танцпол всем подойдет, Людочка.
6: Радио «Шансон» представляет. 14 ноября. Москва. Лайф-арена. Всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй».
7: «Эх, разгуляй».
6: Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Воровайки», Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. Эх, разгуляй! Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+.
8: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8495 925 33 17.

отпускаешь себя по волнам любимых песен, сразу же фантазия подбрасывает тебе такие образы, и даже если ты глаза закрываешь, то и ощущения тактильные могут прийти. Вот как сейчас вместе с вами слушал эту песню, и прям на кончиках пальцев ощутил шелк волос своей ненаглядной. Здорово.

0: только любовь.
1: Реклама. Выгода до 600 тысяч рублей на G-Tour Dashing в дилерском центре «Альфа» на Новоурицкой, 22. Автомобили в наличии. Честно и выгодно. Комфортный платеж, удобные условия. Мы всегда рядом. Приезжайте и выбирайте свой G-Tour Dashing в «Альфе». Звоните. Телефон в Самаре 95-79.
2: Акция действует до 30 июня 2026 года. Кредит от банков-партнеров «Аутебанк», «Паусовкомбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Телефон рекламной службы в Самаре 212 99 90.

Вопросы, волнующие автолюбителей. Факты, полезные для автовладельцев. Темы, интересные каждому в программе «Вечерний заезд». Тест-драйвер, звездные гости и последние новости автомобильного рынка в прямом эфире. «Вечерний заезд». Каждый понедельник в 8 вечера на радио «Шансон». Для лиц старше 18 лет.

13 часов в Москве. В студии Мария Деева. Здравствуйте. Вячеслав Володин заявил о необходимости новых мер борьбы с кибермошенниками. Госдуме предстоит и дальше совершенствовать законодательство, поскольку злоумышленники постоянно адаптируются к новым технологиям, отметил председатель Госдумы. По его словам, ранее принятые меры уже дают результат. Впервые за прошлый год было зафиксировано снижение числа случаев кибермошенничества. Кроме того, председатель Госдумы заявил о существенном сокращении случаев дроперства после введения уголовной ответственности и проведение разъяснительной работы. Желтый уровень погодной опасности объявлен в Московской области. Как сообщает гидрометцентр, гроза ожидается в отдельных районах Подмосковья с полудня до 6 вечера. Такой уровень означает, что погода может быть потенциально опасной. При этом жару в Москве в июне уже не ждут. В гидрометцентре отметили, что эта неделя оказалась холоднее нормы на 1,5 градуса. По прогнозу синоптиков, по-настоящему жаркая погода может вернуться не раньше июля. В Москве протестируют систему пополнения транспортной карты «Тройка» с помощью цифрового рубля. После этого пассажиры смогут покупать абонементы и пополнять кошелек «Тройки» новым способом, сообщил заммэра столицы по вопросам транспорта и промышленности Максим Лексутов. По его словам, тестирование работы системы начнется уже в ближайшее время. Новое платежное решение появится в приложении «Метро Москвы». Лексутов подчеркнул, что операции с цифровым рублем надежно защищены, и третья форма национальной валюты позволит покупать билеты без ввода реквизитов банковской карты. В заключение выпуска официальный курс валют: доллар 73 рубля 36 копеек, евро 85 рублей 3 копейки, юань стоит 10 рублей 83 копейки. По данным сервиса Яндекс.Погода, сейчас в центре Москвы плюс 21, ветер западный 2 метра в секунду, атмосферное давление 747 миллиметров, температура воды в Москве, реке плюс 15 градусов. Сегодня облачно с прояснениями, воздух прогреется до плюс 23. В предстоящие выходные дожди прекратятся и плюс 25. Мария Дей. Радио «Шансон».

Мудрые люди верят поступкам, а к словам прислушиваются. Но все мы задним числом такие молодцы, все знаем, и ключевое вот это «а я же говорил» или «говорила». Решения, которые мы принимаем, они актуальны именно в этот день, именно в эту секунду. Потом уж, получив опыт, да, тут уж другое дело, и решения будут другими. Но шаг-то, сделанный нами, он абсолютно верен. Денис Денисов, у микрофона. Всем желаю здравствуйте.

100% этот хит Алексея Петрухина и Анны Семеновича раскачают летом. Кстати, сегодня такой неформальный праздник, который называется День русалок. Событий множество, об этом мы будем говорить, петь и ваши сообщения транслировать в программе по заявкам, но это позже. А сейчас Александр Новиков, тематические часы с русалкой.

я слегка коснусь, а может, радугой цветной. А может, я вернусь

0: Реклама.
1: Одеяло ищешь? Холодно спать? Товарищ, время впустую не трать. Пуховые, ватные и верблюжьи. В Славянском базаре есть то, что нужно. Запомни сам, передай друзьям. За одеялом в Славянский базар. Свободы 77 и Минская 25.
2: Телефон рекламной службы в Самаре 212 99 90.

А если у женщины глаза сияют, неважно, зеленые, голубые, а может быть карие, это значит, что мужчина молодец. Скажи мне, кто ты, а покажи мне свою женщину. Вот это истина. Лисицын и его фирменная чики-чи-оу. Лиситейн. Что ж, передает он эстафету Мэтру, который с радостью перехватывает право владения вашим вниманием. Виктор Королев на волнах душевного.

0: На радио «Шансон» реклама.
1: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Покупайте на Wildberries самую модную одежду и обувь со скидками до 80%. Участвуйте в розыгрыше и выиграйте сумку «Шанель» или один из 6000 призов. Это жаркие скидки на ВБ. ООО «РВБ». ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калидина. Срок проведения акции 17 июня по 19 июля 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрышей по розыгрышу, сроках, месте и порядке получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
0: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль, на котором тепло. Бархатный «Шансон» 2026 с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», «Гольф Белек». Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. В честь Международного дня защиты детей особое предложение для семей. Только при бронировании тура в июне дети до 12 лет проживают

надо мной. Плакала мелкими каплями, ты забрала покой. Нарушила мир, в котором я живу, я больше не твой.

0: Евгений Кемеровский на волнах душевного. Не знаю. Не знаю, как описать моменты общения с Евгением вне эфира, ну, вы лично, но это удивительно что-то. Мега умнейший человек с прекрасным чувством юмора, а харизма, это вы и в песнях знаете.
1: Дом — это там, где свет.

Неподдельные эмоции и искренние слова. Настоящая любовь и неудержимые чувства. Программа по заявкам только для вас. Расскажите близким о ваших чувствах с помощью хорошей музыки. Пишите сообщение в любом доступном мессенджере. Только для вас. На радио «Шансон».

0: вкусом.
1: 14 часов в Москве, в студии Алла Некрасова. Здравствуйте. В Госдуме предложили ввести налоговый вычет на свадьбу. По мнению авторов инициативы, молодожены должны иметь возможность компенсировать часть расходов на торжество. Как пишет газета «Ру», предполагается делать возврат суммы до 400 тысяч рублей. Таким образом, супруги смогут вернуть до 52 тысяч из ранее уплаченного НДФЛ по ставке 13%. Отмечается, что это будет своего рода свадебный подарок от государства. Кроме того, такая поддержка может способствовать созданию новых семей.

правила въезда во Вьетнам начнут действовать с 22 июня. Об этом предупредили в Ассоциации туроператоров России. Заполнение электронной карты прибытия теперь обязательно для всех туристов, прилетающих через международные аэропорты страны. Сделать это и получить QR-код для предъявления на погранконтроле нужно на портале миграционной службы Вьетнама не ранее, чем за 72 часа до въезда. Анкета доступна на русском языке. Отмечается, что новое требование распространяется на всех иностранных граждан, въезжающих по безвизовому режиму на срок до 45 дней, а также обладателей электронных виз. Радио «Шансон» приглашает всех ценителей душевной музыки и настоящего веселья на легендарный праздник – всенародную танцплощадку «Эх, разгуляй». Вечер, наполненный любимыми песнями, состоится 14 ноября в столичной «Лайф-арене». На сцену «Разгуляя» выйдут легенды радио «Шансон» – Михаил Шафутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Лесоповал», «Воровайки», а также новые звезды душевного жанра – Татьяна Куртукова, Чепик, Холла и многие другие. Зрители ждут несколько часов любимой музыки, энергичных танцев и отличного настроения. Самые доступные билеты на танцпол. Это уникальная возможность быть максимально ближе к сцене и потанцевать с любимыми артистами. Возрастное ограничение 12+. По данным Яндекс.Погоды, сейчас в Москве плюс 21 градус, облачно с прояснениями. Алла Некрасова, служба информации «Радио Шансон».

Вы думаете, Стас Михайлов поет о какой-то барышне? Возможно, вы и правы. А мне кажется, что поет он про песню «Сердцу милую». И без нее, ну, никуда. Ни туды и ни суды. Денис у микрофона. Александр Розенбаум, хотите? Их есть у меня?

радио «Шансон». Вместе с начала века. Радио «Шансон». Москва, 103.0 FM. Санкт-Петербург, 104.4 FM.

0: Реклама.
1: Этим летом во всех аптеках «Фармленд» «Фармлото 26». Не упустите ваш шанс выиграть автомобиль. Совершайте покупки, участвуйте в «Фармлото». Более миллиона подарков ждут вас в аптеках «Фармленд».
2: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста. Срок акции с 11 мая по 30 сентября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения у фармацевтов.
3: Гранит памяти. Качество на совесть. Ищите в интернете granitpamyti.ru.
4: Телефон рекламной службы в Самаре 212 99 90.

часто вспоминая о былом. Свою жизнь читая между строк.

В промежутках между летом и летом есть чудесное мероприятие. В Лайф-арене проходит всенародная танцплощадка «Эхо», «Разгуляй, Ирина Круг». Там будет Татьяна Крутукова, группа «Лесоповал», «Муравайки», «Чепик», «Холла», Владимир Ждамиров, «Шаман». Перечислять всех я не буду. Пусть это сюрпризик окажется для тех, кто билеты приобретет на сайте radioshanson.ru. Возрастное ограничение мероприятия 12+. Ценители, любители жанра, встретимся в Лайф-арене 14 ноября.

0: Радио Шансон. Реклама.
1: Я в панике. Доллары забыла купить.
2: Зачем доллары?
1: А как за границей платить?
2: Плати по миру.
1: Как?
2: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
1: Ага.
2: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
1: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
2: Да. А также букинг и подписки.
0: Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
3: Алые паруса. Путешествие в сказку. Вместе с Россией. Прямая трансляция. 27 июня в 22:00 по московскому времени. На Пятом канале. Для зрителей старше 12 лет.
4: Людочка, вы ничего не забыли?
5: Вроде бы ничего. Документы на подпись отдала, встречи на завтра запланировала, отель для Арнольда Борисовича забронировала.
4: А билеты на «Эх, разгуляй» тоже забронировала?
5: Так до ноября, время еще есть.
4: Ты мне в прошлом году тоже говорила, успеем. А в итоге, если бы не Арнольд Борисович, то праздник пролетел бы мимо меня.
5: Сделай, Игорь Иванович, в этом году я вас не подведу.
6: Радио «Шансон» представляет. 14 ноября, Москва, Лайф-арена, всенародная танцплощадка. «Эх, разгуляй!»
7: «Эх, разгуляй!»
6: Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Воровайки», Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды.
7: «Эх, разгуляй!»
6: Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+.
8: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

Чувствуете, как становится все горячее и горячее? А это приближение программы по заявкам вас будоражит. С вами был Денис Денисов, я откланиваюсь, всем желаю прекрасных выходных, ну а до этого момента чудесного времяпрепровождения в компании «Радио Шансон». До скорого!

0: Реклама. Выгода до 600 тысяч рублей на G-Tour Dashing в дилерском центре «Альфа» на Новоурицкой, 22. Автомобили в наличии. Честно и выгодно. Комфортный платеж, удобные условия. Мы всегда рядом. Приезжайте и выбирайте свой G-Tour Dashing в «Альфе». Звоните. Телефон в Самаре 95-79.
1: Акция действует до 30 июня 2026 года. Кредит от банков-партнеров «Аутебанк», «Паусовкомбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Телефон рекламной службы в Самаре 212-99-90.
3: Появился горизонт дел. Уезжаю далеко, смел. Помолился за меня друг.

плечо, рука твоя. Уезжаю далеко, так знаю, будет нелегко. Страх черканул, обозначил путь.

собой. А вагончик мой бежит, дрожит, рассказывает. А вагончик мой на стыках дней.

15 часов в Москве, в студии Алла Некрасова. Здравствуйте. Банк России снизил ключевую ставку на 0,25% пункта до 14,25 годовых. Об этом сообщает парламентская газета со ссылкой на итоги сегодняшнего заседания Совета директоров регулятора. Как сообщалось 17 июня, решение по ставке будет приниматься в зависимости от устойчивости замедления инфляции. Так, согласно данным Росстата, на 15 июня за неделю она ускорилась с 5,5% до 5,63%. Цель Центробанка по инфляции 4%. Напомню, на предыдущем собрании 24 апреля ЦБ снизил ставку на 0,5% пункта до 14,5% годовых. В Госдуме поддержали введение аналога ОСАГО для курьеров на электросамокатах. Об этом пишет агентство «Москва» со ссылкой на депутата Анатолия Выборного. Он обратил внимание на повышение активности обсуждения данного вопроса экспертами. Такую тенденцию Выборный связал с ростом числа пострадавших в подобных ситуациях и невозможностью получить компенсацию из-за отсутствия у виновника ДТП страховки. Отмечается, что ответственность должна нести компания, которая оказывает услуги доставки

0: помощью курьеров со средствами индивидуальной мобильности. Сейчас это никак не регулируется законом. Тем временем в предстоящие выходные в Москве пройдет рейд СИМ. Мероприятие направлено на профилактику нарушений ПДД среди пользователей средств индивидуальной мобильности. Об этом в мессенджере МАКС сообщила столичная госавтоинспекция. В ходе акции сотрудники ГИБДД напомнят водителям данной категории о важности соблюдения осторожности на дорогах и тротуарах, необходимости спешиваться при переходе проезжей части и следовании требованиям дорожных знаков и светофоров. Особое внимание будет уделено безопасному использованию электросамокатов. Курс доллара на сегодня 73 рубля 36 копеек, евро 85 рублей 3 копейки, юань стоит 10 рублей 83 копейки. Алла Некрасова, радио «Шансон».
1: На радио «Шансон» программа

долгожданная пятница, а это уже маленький праздник, а для кого-то и большой праздник. Настроение отличное, меня зовут Рита Виноградова, я готова открыть час приветов и поздравлений. Сегодня 19 июня, и в мире отмечают день неспешных прогулок. Это не вот бег между работой и домом, а когда ты спокойно, расслабленно гуляешь и наслаждаешься жизнью. Я желаю вам летних, прекрасных прогулок. И, конечно, жду сообщений. Плюс 7-909-955-103-0. Проверяю портал и вижу ваше сообщение. Огромный привет летит в город Иркутск семье Коваленко. Особенно любимой и красивой Яночке и Майе. Яна, скучаю, люблю. Самого лучшего лета, моя дорогая подруга. Дорогую, любимую куму Курочкину Ларису Николаевну с днем рождения. Всего самого наилучшего. Счастья, здоровья, исполнения всех желаний от кумы Галины. Поставьте хорошую песню, а мы поставим специально для всех радиослушателей.

Привет и хорошего настроения работникам участка обрезки швейного цеха в станице Александрийская от Николая. Горячий привет своему любимому супругу. Обжигает ваш привет. Лаврухину Василию. Мы в пути на дачу, а завтра уже будем в пути на дачу к друзьям на празднование их серебряной свадьбы. Ну, праздников у вас, конечно, запланировано, здорово, и мы все дружно завидуем немного. Сообщение от Светланы. Привет Валерию Захарову в Домодедово. Люблю, обнимаю, скучаю и надеюсь на скорую встречу. Александр Грачев, с днем рождения, коллектив, дружно желает тебе, чтобы задачи решались, кофе был крепким, дедлайны далекими, зарплата росла быстрее, чем цены, удача шла следом, а проблемы обходили стороной и, конечно, побольше отдыха. Оставайся крутым коллегой и отличным человеком, мы ценим тебя, гордимся, что работаем рядом, будь здоров, счастлив и успешен. И еще одно сообщение. Желаю всем прогуляться. Погода наладилась, а я хочу пригласить на прогулку моего любимого мужа Дениса и, конечно, передать привет моим коллегам Татьяне Смирновой и Ирине Гончаровой.

0: Реклама.
1: Просыпаться вместе с солнцем? Спасибо, не сегодня. Ведь мои новые жалюзи от Железинска впускают солнце только по приглашению. А приглашение выдаю я.
2: Все жалюзи и рулонные шторы на Железинск.ру.
3: Телефон рекламной службы в Самаре 212 99 90.

пятый день на реке Волге. Собираемся вроде домой. Приехали дочь с будущим зятем. Запланировали свадьбу на конец июля. Счастья вам, мои дорогие. Сенгилевский район, Ульяновская область пишут нам. Мы чувствуем, как вы хорошо отдыхаете, поэтому понемногу, конечно, уже нужно собираться. Любимая прекрасная моя страна, привет, Василий Галдин. Я сегодня люблю тебя. А завтра буду любить тебя еще больше. Всегда твоя Юлька. Поздравления с днем рождения Розовой Елене в город Сокол Вологодской области. Пожелайте, пожалуйста, здоровья. А мы желаем огромного счастья и всего самого доброго. Поздравления от мужа и дочери. Большой привет моему любимейшему Алешечку. Алешечке Половинкину. Я тебя люблю, а еще нашей компании. Мы отдыхаем с удовольствием, слушаем вас. А нам очень приятно. С уважением написала нам Таня из Москвы. Еще один горячий привет летит с Крайнего Севера от Алешки Токмаковой для Сашеньки.

самые горячие признания здесь, на радио «Шансон», плюс 7-909-955-103.0. Ловлю с удовольствием и любовью, читаю в прямом эфире. Передаю привет своей коллеге Ренате, желаю ей чудесного дня и выходных. Всем-всем хорошего настроения, замечательных выходных. Привет всем, особенно Олегу Хадаеву от Татьяны Панасюк из Зеленограда. Всем любителям лесов, полей, огородов в деревне Картмазово настроение, а я скучаю, пишет Татьяна. Поздравьте, пожалуйста, моего мужа Андрея с днем рождения. Люблю его очень. Это сообщение от Елены. Привет любимым и родным город Курчатов, Любови Николаевне и любимой жене Наталье Поляковой, Диме и Ваньке. Я вас люблю очень сильно и скучаю, написал Михаил. А мы желаем всем хорошего настроения и ждем ваших признаний, привет, сообщений на наш номер, который, я повторю еще раз, +7 909 955 103 и 0. Пишите.

0: радио «Шансон» реклама.
1: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль, на котором тепло. «Бархатный шансон 2026» с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. В честь Международного дня защиты детей особое предложение для семей. Только при бронировании тура в июне дети до 12 лет проживают и отдыхают бесплатно. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
3: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-923-33-17.
4: Только для вас. Легкости и радости вам в эту пятницу. Поднимаем друг другу настроение. Сделаем это здесь, на радио «Шансон». Плюс 7-909-955-103-0. Пишите ваши приветы, поздравления, душевные порывы. Принимаю все. Привет, радио «Шансон». Передайте Алексею Нищакову. Нищаку, извините. Ира, тебя любит, знай. Написал нам друг Виталий. Привет родному Иркутску, привет Наталье, Алене Ростовской, Дагзарезу, а также всей команде. Байкал, Омуль ждет вас всех, дорогое наше радио. Йонг Цой написал. Да, мы любим Байкал, любим Омуль, и вам большой привет. Добрый день, хочу передать привет всем слушателям мира, добра, любви, берегите себя. И давайте послушаем хорошую песню. Хорошая песня обязательно будет. Привет в город Иркутск, любимому брату Андрею, Инессе, Теме и Диме, вы моя семья. Несмотря на расстояние, всегда рядом, дорогие мои и родные люди. И следующая песня для всех родных.

Передайте привет Сухарниковой Ларисе. Успехов в огородных работах. А это очень важно сегодня, потому что сезон. Привет моей студенческой подруге Валентине из Липецка. Приветик летит из Нижнего Новгорода. Передаю дедушке привет. Желаю хорошего дня, написал нам Илья. Далее. Привет Пановой Ксении, моей любимой подруге. Яркой, красивой и просто сногсшибательной. Ксюня, пусть все сбудется у нас, а у нас всегда все сбывается. Действительно, пусть самые смелые мечты и планы сбываются у каждого радиослушателя. Благодарю всех, кто участвовал. Вот еще одно, кстати, сообщение прилетело. Добрый день, душевное радио. Хочу передать привет своей жене Кире. Мы с ней собираем вишню для компота нашим детям. Ой, как здорово звучит. Это прекрасное мероприятие. И мы желаем вам, конечно, хорошего настроения. И прямо сейчас для вас отличная песня от Татьяны Куртуковой «Матушка».

0: сон.
1: 16 часов в Москве. В студии Алла Некрасова. Здравствуйте. В России отмечается избыток людей с высшим образованием. Об этом заявил глава Миноборнауки Валерий Фальков, пишет Интерфакс. Чиновник считает, что массовое желание школьников поступать в вузы идет вразрез с потребностями рынка труда. По его словам, сложившаяся десятилетиями ситуация представляет проблему для экономики страны. Министр добавил, что сейчас происходит балансировка между средним профессиональным и высшим образованием. Законопроект о домашнем насилии разработали в Госдуме. Как пишет «Коммерсант», планируется распространить 116-ю статью Уголовного кодекса на случай, когда побои совершаются в отношении близкого или человека, находящегося в беспомощном состоянии, либо в материальной или иной зависимости от виновного. Максимальное наказание по данной статье – до 2 лет лишения свободы. Сейчас эпизоды домашнего насилия, не повлекшие легкого вреда здоровью, квалифицируются как административное правонарушение. Столичный Роспотребнадзор обновил список зон, разрешенных для купания. На данный момент из 9 открывшихся в начале сезона остались 7. Купаться можно в озере Белое, Путяевском пруду номер 1, Школьном озере, в Серебряном пруду 2 и 3, на Пионерском пруду и в зоне отдыха Тропарева. Тем временем качество воды ухудшилось в зонах отдыха Большой городской пруд и пляж Динамо. Сейчас эти территории используются только для отдыха, без купания. Доступ к воде откроют после получения удовлетворительных результатов лабораторных исследований. Зуб мамонта нашли в Уральской пещере Грёзы. Его откопал башкирский путешественник. Изначально спелеолог принял зуб за камень, но позже геолог подтвердил его подлинность. Об этом пишет «Коммерсант». Теперь находку планируют передать в музей Уфы.

где она станет частью экспозиции. В завершении выпуска официальные курсы валют. Доллар на сегодня стоит 73 рубля 36 копеек, евро 85 рублей 3 копейки, юань 10 рублей 83 копейки. Алла Некрасова, радио «Шансон».

Катя Огонек начинает новый музыкальный час, а радио «Шансон» приглашает всех ценителей шансона по-русски на легендарный морской фестиваль «Бархатный шансон». В этом году душевная встреча звезд и слушателей радиостанции состоится в Турции на берегу Средиземного моря. Праздник теплых песен пройдет с 24 по 30 октября на территории отеля «Титаник Делюкс Гольф Билек». И для вас выступят любимые артисты. А самое-то главное, что особое предложение действует в июне. При бронировании тура в июне дети до 12 лет проживают и отдыхают бесплатно. Подробности на сайте radioshanson.ru. Для лиц старше 12 лет эта информация. А прямо сейчас группа «Бутырка» с песней «Аттестат».

0: Реклама.
1: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль, на котором тепло. «Бархатный шансон» 2026 с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. В честь Международного дня защиты детей особое предложение для семей. Только при бронировании тура в июне дети до 12 лет проживают и отдыхают бесплатно. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
3: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

Ритм и динамика от Алексея Петрухина и Аллы Рид, а в вагоне-ресторане. Ну, конечно, лето проходит слишком быстро, но время можно замедлить, поэтому поделюсь с вами этим секретом. Учимся замечать детали, обращать внимание не только на уведомления в телефоне, например, посмотреть вокруг. Идете по привычному маршруту раз в сторону, на новый. Тут подметили необычный закат, и день уже кажется длиннее и насыщеннее. Продолжаем танцы здесь на радио «Шансон».

0: Реклама. Между строк. С Эрнестом Старателевым.
1: Здравствуйте. Российский избиратель меняется тихо, без деклараций, но неотвратимо. Это, пожалуй, самая недооцененная политическая новость последних лет. Социологи фиксируют устойчивый сдвиг. Люди все реже отдают голос за шумных говорунов и все чаще за тех, кто умеет решать конкретные задачи.
2: Как вы считаете, каким должен быть депутат?
3: Депутат должен быть честным, ответственным и должен любить свой город.
4: По моему мнению, депутат должен быть, заботиться о городе, то есть стараться для населения, для нашего хоть как-то.
5: Ответственным, исполнительным.
6: В первую очередь ответственность и думать о нас, о бюджетниках.
1: ЦИОМ зафиксировал эту тенденцию еще 10 лет назад. В образе идеального депутата избиратели на первое место ставили не харизму и не громкие обещания, а соответствие слов делу и ответственности за результат. Причина понятна. Когда рост цен беспокоит 59% граждан, а именно такую цифру фиксировали социологи в 2025 году, красивые лозунги с трибуны звучат как насмешка. Человек, у которого дрожает продуктовая корзина, не хочет слушать про великие цели. Он хочет депутата, который решает проблемы. Здесь, сейчас и для избирателя. Социологи выделяют три модели политика, которые сегодня реально востребованы. Первая – посредник. Он переводит запросы граждан во властное решение. Вторая – контролер. Не дает чиновникам забыть про обещания. Ну и, конечно, защитник. Отстаивает интересы конкретного округа, а не абстрактного народа. Итоги региональных кампаний прошлого года это подтверждают. Явка выросла в 17 из 20 губернаторских гонок. Никакого романтизма, только расчет. Люди идут на участки, как инвесторы, вкладывают голос и ждут отдачи. Поколение, пережившее несколько волн популизма, научилось отличать политика, который кричит громче всех, от того, кто тихо добился ремонта дороги, финансирование больницы, открытие завода, даже сочувствие не конвертируется в голоса. Можно долго ходить с перевязанной головой после драки с какими-нибудь мигрантами, собирать лайки и комментарии, но на выборах избиратель спросит у политика, не как ты себя чувствуешь после потасовки, а что ты сделал для меня, для нашего города, для региона. Избиратель повзрослел и стал требовательнее. И от этого политикам уже никуда не деться.
0: «Между строк» с Эрнестом Старателевым.
7: Слушайте на всех подкастинговых площадках. 18+.
8: Телефон рекламной службы в Самаре 212 99 90.

0: Автомобильные новости.
1: Всем привет! С вами «Автомобильные новости» и я, Дмитрий Малыгин. Любой взрослый человек знает, что практически любые бытовые проблемы можно решить при помощи суперклея и скотча. Казалось бы, не очень серьезные полимерные материалы сейчас используются повсеместно. Так, АвтоВАЗ рассказал, сколько килограммов пластика используется в «Ладах Веста» и «Искра». В новых «Лада Веста» используется около 85 килограмм пластика, а в более компактных «Искра» около 80 килограмм. Для сравнения, общая масса кузова автомобиля «Лада» без двигателя, подвески и так далее составляет около 400 килограмм. Для разных деталей подбираются материалы с необходимыми характеристиками. По словам представителей производителя, применяются ударопрочные пластики, материалы с устойчивостью к высоким и низким температурам, а также решения для элементов салона, к которым водители и пассажиры постоянно прикасаются. Практически весь пластик для автомобилей «Лада», как заявили в АвтоВАЗе, имеет российское происхождение. При этом более 20 видов полимерных материалов были локализованы после 2022 года в рамках программы импортозамещения. Это самая родная автоновость дня. С вами «Давиногаз» и я, Дмитрий Малыгин. Выбирайте автомобили и включайте поворотники.

0: все года.
1: Михаил Круг в эфире. Наступает вечер пятницы, и я уверена, что вы любите настоящее веселье, а настоящее веселье вас ждет на всенародной танцплощадке «Эх, разгуляй». Вечер, наполненный любимыми песнями, состоится 14 ноября в столичной «Лайф». Арене. И на сцену выйдут легенды радиошансон, а также новые звезды душевного жанра. Это Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Лесоповал», Татьяна Куртукова, Евгений Григорьев и многие другие. Зрители ждет несколько часов танцев, любимой музыки, энергии, ну и, конечно, любимые артисты. Возрастное ограничение 12+. А я желаю всем отличной пятницы. Пусть сегодня все, что вы запланировали, исполнится.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Я в панике. Доллары забыла купить.
2: Зачем доллары?
1: А как за границей платить?
2: Плати по миру.
1: Как?
2: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
1: Ага.
2: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
1: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
2: Да. А также букинг и подписки.
3: Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
4: Вы замечали, как усталость в ногах перерастает в тяжесть, а потом в некрасивые синие узлы под кожей? Причина может быть нарушение работы венозных клапанов. Если они плохо закрываются, кровь застаивается и давит на вены. Это и может быть причиной отеков, судорог и синих узлов. Подарите легкость ногам. Попробуйте флебазол – комплексную поддержку вен. Попробуйте флебазол совершенно бесплатно. Просто позвоните с мобильного «1-2-5». И узнаете, как это сделать. «1-2-5». Звонки по России бесплатные. «1-2-5». Флебазол – комплекс 2 в 1. Капсулы и гель для поддержания гибкости и эластичности вен. Капсулы способствуют поддержанию упругости стенок вен и их клапанов изнутри. А гель, нанесенный на кожу, помогает подтягивать и поддерживать каркас вен снаружи. Они действуют навстречу друг другу, создавая двойную поддержку вашим ногам, клапанам и венам. Подарите легкость ногам. Получите флебазол в подарок. Позвоните прямо сейчас. «1-2-5». И узнаете, как это сделать. «1-2-5». Звонки по России бесплатные. Биологически активная добавка не является лекарственным средством. ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровско-Разумовский, проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28. УГРН 121-770-009-31-59. Срок действия акции с 1 января 2026 года по 31 декабря 2026 года.
3: Радио «Шансон» представляет.
5: Не пропусти главное автоспортивное событие года. Чемпионат России по кольцевым гонкам. Этапы пройдут в Москве, Казани, Нижнем Новгороде, Санкт-Петербурге и Грозном. 200 самых быстрых болидов, звездные пилоты и уникальная возможность стать не просто зрителем, а участником праздника скорости.
6: Всем привет, я Виталий Петров, первый российский пилот Формулы-1. Погрузись в мир гонок, будет жарко.
5: Подробности на сайте rskg.rf. 0+.
7: Разгулялась волна, а тебе не пощёк.
8: Алые паруса вместе с Россией 27 июня в 22:00 по московскому времени на Пятом канале. Для зрителей старше 12 лет.
9: Людочка, наши китайские партнеры подтвердили свое участие в конференции, а значит, мы ждем их в ноябре.
10: А культурную программу для наших китайских партнеров вы подготовили?
9: Культурную программу, Людочка, для нас подготовит радио «Шансон». А ты закажи нам, пожалуйста, билеты на «Эх, разгуляй», да поближе к сцене.
10: Танцпол подойдет?
9: Танцпол всем подойдет, Людочка.
3: Радио «Шансон» представляет 14 ноября. Москва. Лайф-арена. Всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй!»
11: «Эх, разгуляй!»
3: Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Воровайки», Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. «Эх, разгуляй!» Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+.
12: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

Сочин продолжает наш вечер, а я хотела с вами поделиться новостью. В Японии набирают популярность экскурсии без маршрутов. То есть люди платят деньги за то, чтобы не знать, куда они едут. А любите ли вы сюрпризы так, как люблю их я? Очень хочется порой, чтобы кто-то организовал, придумал отдых. Ну и желательно, конечно, все закупил, все расходы взял на себя. А самое ответственное – это настроение и веселье, но это уже наша часть. И мы ее выполним. Меня зовут Рита Виноградова. Всем приятных сюрпризов!

0: Реклама.
1: Мечтаете о доме, в который хочется возвращаться? Воплотите мечту в реальность с обоями «Виктория Стенова». Фирменный магазин обоев «Виктория Стенова». Цены от производителя от 900 рублей. Спешите. Торговый центр «Гудок», минус первый этаж. Рядом с гипермаркетом «Лента».
2: Хочешь ты построить дом? Обратись в ССК «Дом». Строительство жилых домов по доступным ценам. Дом 80 квадратных метров за 3 миллиона рублей. Телефон 231-28-28. 231-28-28.
3: Этим летом во всех аптеках «Фармленд». «Фармлото 26». Не упустите ваш шанс выиграть автомобиль. Совершайте покупки, участвуйте в «Фармлото». Более миллиона подарков ждут вас в аптеках «Фармленд».
4: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста. Срок акции с 11 мая по 30 сентября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения у фармацевтов.
5: Компания «Обелиск». Летние скидки на большой ассортимент памятников из мрамора и гранита. Ваша память о близких – это живая нить, соединяющая поколения. Компания «Обелиск». 8-917-967-66-61.
6: Выгода до 600 тысяч рублей на «G-Tour Dashing» в дилерском центре «Альфа». Но на Новоури 22. Автомобили в наличии. Честно и выгодно. Комфортный платеж, удобные условия. Мы всегда рядом. Приезжайте и выбирайте свой G-Tour Dashing в Альфе. Звоните. Телефон в Самаре 95-79.
7: Акция действует до 30 июня 2026 года. Кредит от банков-партнеров Аутебанк, Паусовкомбанк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
8: Телефон рекламной службы в Самаре 212-99-90. Радио «Шансон».

0: Адамсон.
1: 17 часов в Москве, в студии Алла Некрасова. Здравствуйте. Роспотребнадзор выдал разрешение на открытие пляжного сезона 58 пляжам Анапы. Еще 10 проходят экспертизу. Об этом сообщила пресс-служба правительства. По словам вице-премьера Виталия Савельева, сейчас на пострадавших от разлива мазута территориях продолжается отсыпка чистого песка. Весь процесс контролирует Роспотребнадзор. Напомню, в конце 2024 года побережье Черного моря оказалось загрязнено нефтепродуктами из-за крушения танкеров. Причиной аварии стало нарушение сезонных ограничений на судоходство. Годовая инфляция в России может временно снизиться из-за переноса повышения тарифов ЖКХ с июля на октябрь 2026 года. Однако это будет только перераспределение роста цен внутри года. Об этом на пресс-конференции по итогам заседания Совета директоров Центробанка сообщила председатель регулятора Эльвира Набиуллина. Кроме того, она уточнила, что текущий общий рост цен также замедлился во многом за счет разовых факторов. Напомню, сегодня ЦБ снизил ключевую ставку с 14,5% до 14,25% годовых. Инфляция на середину этого месяца составила 5,6%. Информация об ужесточении требований к правилам ремонта в квартирах столицы не соответствует действительности. Об этом сообщила пресс-служба Мосжилинспекции. Ранее в ряде СМИ появилась информация об изменениях требований к перепланировке и о планируемых рейдах с 1 июля. В Мосжилинспекции отметили, что никакие указанные в прессе изменения в документы не вносились. Контрольно-надзорные мероприятия проводятся по обращениям граждан, управляющих и специализированных организаций, органов власти, а также при рассмотрении заявлений о согласовании ранее выполненных работ. По данным Яндекс.Погоды, сейчас в Москве плюс 22 градуса, облачно с прояснениями, местами слабый дождь. Алла Некрасова, служба информации, радио «Шансон».

ураган опять уходит в океан. Я говорю с тобой серьезно. Пусть я взволнован, но не пьян. Что ж, мне разлука острый нож, но разве ты меня поймешь? Я говорю с тобой

Михаил Шуфутинский, Серега Капитан, а мы на скорости мчимся только вперед. Здесь душевная музыка, здесь любимые артисты и хорошее настроение на радио Шансон. Среди наших слушателей уже есть люди, которые мысленно жарят шашлык где-то на даче, наслаждаются отдыхом, а есть те, кто еще на работе, но душой уже где-то вот там в выходных. Я желаю вам приятного перехода от работы к отдыху. И, безусловно, из тех, кто работает, я желаю всем отличного, классного настроения на сегодня.

нас жила семья мента, и он на кухне, как на смене, дурацки чистил свой наган.

0: понять нас заграничным уродом.
1: А как же мы любим легендарную группу «Лесоповал», и уже 27 июня у каждого из вас есть возможность попасть на летний концерт, который пройдет в столичном академ-джаз-клубе. Песни, знакомые нескольким поколениям, «Я куплю тебе дом», «Вагон Столыпинский», «Кореша», «Три татуировочки» и другие хиты прозвучат вживую. На концерте будет камерная сцена, качественный звук и особенная атмосфера в стиле русского шансона. Возрастное ограничение 18+.

0: Реклама.
1: Компания «Обелиск». Летние скидки на большой ассортимент памятников из мрамора и гранита. Ваша память о близких – это живая нить, соединяющая поколения. Компания «Обелиск». 8-917-967-66-61.
2: Создайте праздничный образ с ТК «Кировский маркет». Новая коллекция выпускных вечерних платьев, мужские костюмы, детские наряды. Все для вашего звездного часа в одном месте. Ждем вас в Самаре на проспекте Кирова, 34Б. ТК «Кировский маркет».
3: Хочешь ты построить дом? Обратись в ССК «Дом». Строительство жилых домов по доступным ценам. Дом 80 квадратных метров за 3 миллиона рублей. Телефон 231-28-28. 231-28-28.
4: Просыпаться вместе с солнцем? Спасибо, не сегодня. Ведь мои новые жалюзи от «Железинска» впускают солнце только по приглашению. А приглашение выдаю я.
5: Все жалюзи и рулонные шторы на «Железинск.ру».
6: Телефон рекламной службы в Самаре 212-99-90.

0: Ледниковый мне кивнет молча. Лето — это маленькая жизнь.
1: Чудесная песня от Олега Митяева и слова, которые всегда откликаются. Лето — это маленькая жизнь. А мы ждали и пришло. Оно пришло самое подходящее время быть счастливым и наслаждаться с полной силой каждым днем, каждой минутой этого прекрасного времени года. А музыкальное сопровождение для вас лучшее, приятное здесь на радио «Шансон». Любовь Успенская с увлекательной каруселью прямо сейчас.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Здесь проходили обучение имперские чиновники, партийные функционеры и бизнесмены новой России. Мы предлагаем широкую линейку направлений подготовки. От государственных служащих и юристов до маркетологов и спортивных менеджеров. Идеальная комбинация традиционных методов подготовки и новаторского подхода к образованию. ГУ – это не кузница кадров, а ювелирная мастерская элиты страны. ГУ – управляй будущим.
2: Бриллианты по шок-цене только в Sunlight. Золотая подвеска с природным бриллиантом за 1990 рублей. Только в июне. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight – идеальный подарок. 16+.
3: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
6: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Я в панике. Доллары забыла купить.
8: Зачем доллары?
7: А как за границей платить?
8: Плати по миру.
7: Как?
8: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
7: Ага.
8: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
7: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
8: Да. А также букинг и подписки.
9: Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
10: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

врачом моей. Я раздавлен силой удивлен твоей. Я словами чувства заменю. Тяжело все тому пацану, тяжело все тому пацану описать.

радости и красоты в этот вечер пятницы каждому, кто на волне радио Шансон. Наше совместное музыкальное путешествие на сегодня завершается. Меня зовут Рита Виноградова. Отправляюсь гулять по паркам Москвы. А в следующем часе не пропустите хит-парад Шансон года. Музыки много. Шансон один. Не смотри

0: Реклама. Компания «Обелиск». Летние скидки на большой ассортимент памятников из мрамора и гранита. Ваша память о близких – это живая нить, соединяющая поколения. Компания «Обелиск». 8-917-967-66-61.
1: Гранит памяти. Качество на совесть. Памятник из гранита. Все под ключ за 59-900. Звоните 249-99-89. Сайт «Гранитпамяти.ру».
2: Телефон рекламной службы в Самаре 212-99-90.

Жизнь в каждой ноте, в каждом аккорде, в каждом звуке. Живая струна с Ксенией Стриж. Живая струна. Живое общение и живая музыка в прямом эфире. Живая струна с Ксенией Стриж. 8 вечера на радио «Шансон». Для лиц старше 18 лет. Радио «Шансон».

0: вкусом.
1: 18 часов в Москве, в студии Алла Некрасова. Здравствуйте. В России утвердили правила пилотного проекта по реформе уровня образования до 2030 года. Такие документы подписал премьер-министр Михаил Мишустин, сообщили в пресс-службе Кабмина. В рамках эксперимента базовое высшее образование продолжается от 4 до 6 лет. Специализированное образование магистратура занимает от 1 до 3 лет в зависимости от профиля, а профессиональным уровнем становится аспирантура. В проекте уже принимают участие 6 вузов страны. Планируется расширить этот список до 17, включая Дальневосточный федеральный университет и МГТУ имени Баумана. Тем временем выпускников предупредили о мошеннических схемах с поступлением. Речь идет о фальшивых программах двойных дипломов, обучении за границей или гарантированном зачислении за предоплату. Об этом пишет «Вечерняя Москва». По словам экспертов, такие схемы чаще всего строятся на продаже несуществующих услуг. Отмечается, что для надежности вуз можно проверить через реестр Рособорнадзора. Россияне стали реже менять работу. Показатель текучести кадров пошел на спад после пиковых значений 2023-2024 годов. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на статистику найма. В предыдущие два года работодателя поменял примерно каждый третий сотрудник. Основной причиной такого перемещения кадров стал ввод большого числа новых рабочих мест. Однако сейчас на фоне охлаждения экономики потребность компании в работниках снизилась. По данным рекрутерских платформ, в июне вакансий стало на 19% меньше, а резюме на треть больше, чем было год назад. Следующая волна осадков может прийти в Москву уже в понедельник. Об этом RT сообщил руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов. По его словам, до изменения погоды горожан ожидают солнечные и теплые выходные. Днем в субботу столбики термометров покажут 22 градуса, а в воскресенье от 23 до 25. Алла Некрасова, радио «Шансон».

0: Хит-парад «Шансон года». 12 месяцев, 12 песен, 12 мест.
1: Сегодняшний хит-парад напоминает большую компанию за одним столом. Кто-то вспоминает прошлое, кто-то выясняет отношения, кто-то собирается в полет, а кто-то уже вовсю делит лето, не дожидаясь отпуска. У микрофона Рустем Ахметшин. Начинаем движение по музыкальной дюжине недели. Не каждая неприятность заслуживает длинного объяснения. Иногда достаточно двух слов. Эдгар и Рада Рай с песней «Вот зараза» расположились на 12-й строчке хит-парада. Самое любопытное, каждый слушатель наверняка представляет совершенно разного человека. Но реакция при этом у всех примерно одинаковая. Чтобы проголосовать число 38, отправьте на

0: Удивительная вещь. Годы идут, а некоторые события продолжают храниться в памяти гораздо надежнее, чем в современных облачных сервисах. Александр Маршалл с песней «Эти даты» занимает сегодня 11 место. Порой достаточно одного воспоминания, чтобы снова услышать старый звонок телефона, увидеть знакомый двор или вспомнить разговор, который давно закончился, но почему-то остался рядом на всю жизнь. СМС-код число 39.
1: Шансон номер 11. Есть особые даты, о них календарь умолчал. И о них ничего не напишут на утро в газетах.

0: На радио «Шансон» реклама.
1: Только в «Санлайт». Золотые цепи московского цепивязального завода 585-й пробы от 6990 рублей за грамм. В приложении и магазинах «Санлайт». «Санлайт» – идеальный подарок. 16+.
2: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль, на котором тепло. «Бархатный шансон 2026» с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. В честь Международного дня защиты детей особое предложение для семей. Только при бронировании тура в июне дети до 12 лет проживают и отдыхают бесплатно. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
3: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.
4: Хит-парад «Шансон года». 12 месяцев, 12 песен, 12 мест.
5: Одни считают дни до отпуска, другие уже мысленно сидят на веранде с прохладным напитком и отключенным телефоном. Алексей Петрухин и Анна Семенович именно для таких людей записали песню «Раздели со мной лето». Песня на этой неделе поднимается на 10-ю позицию чарта. От этой истории веет дорогой, солнцем и уверенностью, что рабочие чаты вполне способны подождать до понедельника. СМС-код число 59.

0: Кто-то предпочитает ходить по земле, а кто-то выбирает более высокие маршруты. Стас Михайлов с песней «Летай» находится на 9-й позиции. Настроение этой работы хорошо описывает простая мысль. Иногда полезно подняться над суетой хотя бы на несколько музыкальных минут. Вид сверху обычно оказывается гораздо приятнее. СМС-код число 25.
1: Шансон.

В жизни бывают двери, которые открываются ключом. Бывают те, что открываются звонком. А бывают самые сложные, эмоциональные. Алена Петровская, ее песня «Сердце бьется в закрытую дверь» остаются еще на неделю на 8-м месте. Наверное, каждый хотя бы раз пытался достучаться туда, где ответа пришлось ждать значительно дольше, чем хотелось бы. СМС-код число 54. Шанс.

0: Реклама.
1: Мечтаете о доме, в который хочется возвращаться? Воплотите мечту в реальность с обоями «Виктория Стенова». Фирменный магазин обоев «Виктория Стенова». Цены от производителя от 900 рублей. Спешите. Торговый центр «Гудок», минус первый этаж. Рядом с гипермаркетом «Лента».
2: Гранит памяти. Качество на совесть. Звоните 249-9989.
3: Телефон рекламной службы в Самаре 212-99-90.

0: Хит-парад «Шансон года». 12 месяцев, 12 песен, 12 мест.
1: Некоторые голоса обладают редким свойством. Их узнают раньше, чем радио успевает назвать исполнителя. За годы слушатели привыкли к его особой манере рассказывать истории. И всякий раз кажется, что перед тобой не просто песня, а отдельный рассказ со своим настроением и характером. Итак, Владимир Ждамиров с песней «Купола колокола» сегодня на 7-й строчке. СМС-код число 40. Шанс.

Человеческие отношения – тема настолько сложная, что для ее изучения иногда не хватает ни книг, ни советов друзей. Чепик и Холла с песней «Не люби меня» опускаются на 6-е место. Самое интересное начинается тогда, когда слушатель пытается понять, это просьба, предупреждение или все-таки приглашение сделать ровно наоборот. Пока решаете, не забудьте проголосовать. СМС-код число 36.

Похоже, Наташка уже окончательно закрепилась в музыкальной истории этого сезона. Ирина Круг с песней «Губы Наташки» добралась до 5-й позиции. Чем дольше этот хит остается в чарте, тем сильнее хочется узнать подробности биографии главной героини. Скоро, кажется, ей понадобится собственный пресс-секретарь. СМС-код число 51. Всем Наташкам посвящается. Шансон.

Любовь редко предупреждает о последствиях заранее. Иначе половина мировой музыки просто не появилась бы на свет. Следующая песня напоминает старую истину. Человек способен учиться на ошибках. Правда, когда речь идет о чувствах, этот навык почему-то временно отключается. Евгений Григорьев с хитом «Обожгла любовь» занимает 4-е место. СМС-код число 47. Шансон.

0: хит-парад «Шансон года». Реклама.
1: В детстве мечты были большими. Улететь в космос, стать рок-звездой или получить тот самый велосипед. Желания меняются, но чувство, что все точно сложится, остается. И для этого нужен всего один тест-драйв Tenet. С 20 июня по 5 июля 2026 года дилерские центры Tenet приглашают на Дни открытых дверей. Мастер-классы семейной активности и главный приз – фирменный велосипед Tenet. Пройдите тест-драйв Tenet T4L и участвуйте в розыгрыше. Подробности регистрации на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все точно сложится.
2: Я в панике. Доллары забыла купить.
3: Зачем доллары?
2: А как за границей платить?
3: Плати по миру.
2: Как?
3: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
2: Ага.
3: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
2: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
3: Да. А также букинг и подписки.
0: Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
4: Покупайте на Wildberries самую модную одежду и обувь со скидками до 80%. Участвуйте в розыгрыше и выиграйте сумку «Шанель» или один из 6000 призов. Это жаркие скидки на ВБ. ООО «РВБ». ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калидина. Срок проведения акции 17 июня по 19 июля 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрыше по розыгрышу, сроках, месте и порядке получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
5: Достижение технологического лидерства невозможно без профессиональных руководителей. Государственный университет управления готовит организаторов производства, чиновников и предпринимателей со времен Российской империи. Мощная поддержка молодых ученых, современное техническое обеспечение, свобода творчества и все это на территории единого просторного кампуса. ГУ. Стань лучшей версией себя.
0: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.
6: Хит-парад «Шансон года». 12 месяцев, 12 песен, 12 мест.
7: В тройке лидеров расположилась работа, которая уверенно чувствует себя на любой сцене, в любой компании. Михаил Бублик с песней «Лети, лепесток» получает бронзу. Если считаете, что Миша просто обязан вернуться на вершину, голосуйте. СМС-код число 35.
6: Шансон.

0: Когда артист десятилетиями остается востребованным, это уже не случайность, а профессиональное мастерство. Михаил Шафутинский представляет в чарте свой суперхит «Последний полет». Работа получилась взрослой, уверенной, очень точной по настроению. Такие песни не требуют суеты вокруг себя. Они и без того находят дорогу к своему слушателю. СМС-код число 21.
1: Шансон номер 2.
2: Небо надо мной плакало мелкими каплями. Ты забрала покой, нарушила мир, в котором я живу. Я больше не твой.

0: Эдгар и Рада Рай продолжают поиски человека, которому посвящено знаменитое «Вот зараза». Следствие пока продолжается на 12-м месте.
1: Бьем за даты, которые будут навеки в сердцах.
0: Александр Маршал напомнил о датах, которые память хранит даже надежнее, чем паспортные данные. Эти даты на 11-й строчке. Алексей Петрухин и Анна Семенович уже поделили лето на 10-й позиции. Михайлов с песни «Летай» предложил подняться повыше над повседневными заботами. 9-е место.
2: Сердце бьется в закрытую дверь, на пороге лежит судьба.
0: Алена Петровская в очередной раз доказала, что настойчивость способна конкурировать даже с хорошими замками. «Сердце бьется в закрытую дверь» сегодня на 8-й ступени. Владимир Ждамиров напомнил, что узнаваемый голос – это тоже музыкальный инструмент. «Купола колокола» занимают 7-ю строчку. Чепик и Хола оставили слушателям непростую задачу по расшифровке отношений. Хит «Не люби меня» на 6-м месте.
3: Губы Наташки.
0: Ирина Круг продолжает укреплять популярность Наташки быстрее, чем некоторые блогеры набирают подписчиков. 5-е место.
4: Обошла любовь лампадкой, след оставила.
0: Евгений Григорьев еще раз подтвердил, техника безопасности и любовь редко встречаются на одной территории. Его любовь обжигает на этой неделе на 4-й позиции.
5: Перед нами тысячи всех дорог.
0: Михаил Бублик получает бронзу шансон-чарта за песню «Лети, лепесток».
6: Последний полет нашей любви, и птицы разбиваются о скалы лжи.
0: Михаил Шуфутинский уверенно провел последний полет через всю дистанцию и остановился буквально в шаге от первого места. На вершине этой недели находится артист, который давно научился жить по собственным правилам. И прямо сейчас узнаем его имя. Первое место занимает Александр Новиков с песней «Разлетелись как птицы». В этой работе нет стремления понравиться всем подряд. Возможно, именно поэтому она вызывает доверие. Слушатели возвращаются к ней снова и снова, а песня продолжает удерживать лидерство в нашем чарте. Если и вам по душе новая работа Александра Васильевича, цифру 8 отправляйте на номер 8-909-955-1030. А нам пришла пора прощаться. Над выпуском работали Кирилл Гудков и Рустем Ахмедшин. Пусть новая неделя принесет хорошие новости, интересные встречи и музыку, которая окажется рядом именно тогда, когда она особенно нужна. До встречи.
7: Шансон.

Заведу разговор, и слова в тишине задрожат. Может, встречу когда-то тебя там, где осень плаксивая утирает слезу на стекле тормозящих авто, где кричит

тебя на стекле, помутневшем от холода. Эту птицу, что машет крылом и не в силах кричать,

0: Реклама. Обновите летний гардероб в ТК «Кировский маркет». Стильная одежда для мужчин и женщин. Платья, сарафаны, легкие брюки и рубашки. Пляжная одежда. Ждем вас в Самаре на проспекте Кирова, 34Б. ТК «Кировский маркет».
1: Телефон рекламной службы в Самаре 212 99 90.

дышать во всю грудь. Но я боялся забыть, я боялся уснуть. Там, где вода, и в небе смешки ломаных стрел, я руки протягивал вверх, я брал молнии в гость. Там, где вода рисует на земле круги, ты слышишь, слышишь шаги.

19 часов в Москве, в студии Алла Некрасова. Здравствуйте. Дорожные камеры в России предложили передать под полный госконтроль. С такой инициативой выступил глава Комитета Госдумы по социальной политике Ярослав Нилов, пишет «Коммерсант». Сейчас регионы могут заключать с коммерческими организациями соглашения, по которым комплексы фиксации устанавливает и обслуживает бизнес, но все материалы направляются в госавтоинспекцию. По мнению Нилова, это приводит к заинтересованности бизнеса в извлечении прибыли из ошибок водителей. Однако эксперты уверяют, что участие частных компаний в развитии сети камер сегодня ограничено и контролируется государством. Дождь и гроза обрушатся на Москву в ближайшее время. Непогода продлится до 9 вечера. Об этом сообщает пресс-служба комплекса городского хозяйства. При грозе ожидается усиление ветра с порывами до 15 метров в секунду. Поэтому горожан призвали быть внимательными на улице, не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них авто. Ранее специалисты сообщали, что июнь в столичном регионе может на 50-80% превысить норму осадков. Изнуряющей жары в этом месяце больше не ожидается. Радио «Шансон» приглашает всех ценителей душевной музыки и настоящего веселья на легендарный праздник – всенародную танцплощадку «Эх, разгуляем». Вечер, наполненный любимыми песнями, состоится 14 ноября в столичной лайф-арене. На сцену «Разгуляя» выйдут легенды радио «Шансон» Михаил Шафутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Лесоповал», «Воровайки», а также новые звезды душевного жанра Татьяна Куртукова, Чепик, Холла и многие другие. Зрители ждут несколько часов любимой музыки, энергичных танцев и отличного настроения. Самые доступные билеты на танцпол. Это уникальная возможность быть максимально ближе к сцене и потанцевать с любимыми артистами. Возрастное ограничение 12+. Курс доллара на выходные: понедельник 73 рубля 44 копейки, евро 84 рубля 17 копеек, юань 10 рублей 81 копейка. Алла Некрасова, Радио «Шансон».

Можно совершенно ответственно сказать, что песня прям практически про всенародную танцплощадку «Эх, разгуляй». Евгений Кемеровский в числе участников. Это радостная новость. А мы приглашаем всех ценителей душевной музыки и настоящего веселья 14 ноября на Лайф-арену. На вечер, наполненный любимыми песнями «Эх, разгуляй». Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, Лиса Павал и другие звезды, которые поют в эфире радио «Шансон», выйдут на сцену Лайф-арены. Ну а зрителей ждут несколько часов любимой музыки, танцев, отличного настроения для зрителей старше 12 лет. Добрый вечер. Зовут меня Юлия Степанова. Продолжаем.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Только в «Санлайт». Обручальные кольца 585-й пробы от 6 990 рублей за грамм. В приложении и магазинах «Санлайт». «Санлайт» – символ ваших чувств. 16+.
2: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль, на котором тепло. «Бархатный шансон 2026» с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», «Гольф Белек». Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. В честь Международного дня защиты детей особое предложение для семей. Только при бронировании тура в июне дети до 12 лет проживают и отдыхают бесплатно. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
3: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

Ради Love Story с маэтром шансона по-русски Михаилом Шафутинским можно отправиться даже в Турцию. В этом году большая радость. Михаил Захарович едет с нами на фестиваль «Бархатный шансон». Эта музыкальная встреча состоится с 24 по 30 октября в отеле «Титаник Делюкс Гольф Белек» Турции, Средиземное море. Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин и другие артисты будут петь вам. Для лиц старше 12 лет, но только в июне в честь Международного дня защиты детей особые предложения для семей при бронировании тура в июне. Дети до 12 лет проживают и отдыхают бесплатно. Добрый вечер всем, кто слушает радио «Шансон» с пятницей, 19:17 в столице. Дюна далее.

Радио Шансон. Вместе с начала века. Москва 103.0 FM. Санкт-Петербург 104.4 FM.

Шансон отчаянный, как говорится, наотмашь. Игорь Растеряев в эфире радио «Шансон». Ну а для тех, кто любит все-таки песни поклассичнее, мы приглашаем на концерт. Легендарный «Лесоповал» соберет поклонников на летний концерт 27 июня. Песни, знакомые нескольким поколениям, можно послушать в столичном академ-джаз-клубе. «Я куплю тебе дом», «Вагон Столыпинский», «Кореша», «Три татуировочки» и другие хиты прозвучат вживую. В концерте будет камерная сцена, качественный звук и особенная атмосфера в стиле русского шансона. 27 июня, академ-джаз-клуб, группа «Лесоповал», для зрителей старше 18 лет.

0: радио «Шансон» реклама.
1: В детстве мечты были большими. Улететь в космос, стать рок-звездой или получить тот самый велосипед. Желания меняются, но чувство, что все точно сложится, остается. И для этого нужен всего один тест-драйв «Теннет». С 20 июня по 5 июля 2026 года дилерские центры «Теннет» приглашают на дни открытых дверей. Мастер-классы, семейные активности и главный приз – фирменный велосипед «Теннет». Пройдите тест-драйв «Теннет Т4Л» и участвуйте в розыгрыше. Подробности регистрации на tenet.ru. «Теннет Т4Л». Этим летом все точно сложится.
2: Покупайте на Wildberries самую модную одежду и обувь со скидками до 80%. Участвуйте в розыгрыше и выиграйте сумку «Шанель» или один из 6000 призов. Это жаркие скидки на ВБ. ООО «РВБ». ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калидина. Срок проведения акции с 17 июня по 19 июля 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрышей по розыгрышу, сроках, месте и порядке получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
3: Я в панике. Доллары забыла купить.
4: Зачем доллары?
3: А как за границей платить?
4: Плати по миру.
3: Как?
4: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
3: Ага.
4: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
3: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
4: Да. А также букинг и подписки.
5: Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
6: Алые паруса. Путешествие в сказку. Вместе с Россией. Прямая трансляция. 27 июня в 22:00 по московскому времени. На Пятом канале. Для зрителей старше 12 лет.
7: Людочка, вы ничего не забыли?
8: Вроде бы ничего. Документы на подпись отдала, встречи на завтра запланировала, отель для Арнольда Борисовича забронировала.
7: А билеты на «Эх, разгуляй» тоже забронировала?
8: Так до ноября, время еще есть.
7: Ты мне в прошлом году тоже говорила, успеем. А в итоге, если бы не Арнольд Борисович, то праздник пролетел бы мимо меня.
8: Сделаем, Игорь Иванович, в этом году я вас не подведу.
9: Радио «Шансон» представляет. 14 ноября, Москва, Лайф-арена, всенародная танцплощадка. «Эх, разгуляй!» «Эх, разгуляй!» Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Воровайки», Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. «Эх, разгуляй!» Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+.
10: Радио «Шансон». СМИ зарегистрированы Роскомнадзором. Регистрационный номер L номер FS 778-1551 от 16 июля 2021 года.
11: Для лиц старше 18 лет.
10: Телефон рекламной службы «Радио «Шансон» 8495-925-33-17.

Песня не прощается с нами никогда. 24 часа в сутки, 7 дней в неделю на радио Шансон. Сегодня пятница, а значит, в 8 вечера нас с вами ждет отличная творческая встреча в программе «Живая струна». Сегодня, 19 июня, у нас в гостях Анатолий Полотно и Федя Карманов. Наверное, излишне рассказывать, что вечер будет заводным, веселым и насыщенным всякими историями. Слушайте и смотрите радио «Шансон» с 8 вечера. Наш эфир прямо сейчас Тамара Кутидзе.

20 часов в Москве, в студии Алла Некрасова. Здравствуйте. Минимальную заработную плату для медицинских работников предложили закрепить на федеральном уровне. Как сообщает РИА Новости, выплаты хотят установить в размере не ниже 150% от средней зарплаты в регионе. Авторы инициативы считают, что сейчас доходы медиков сильно отличаются в разных субъектах. Из-за этого специалисты в менее обеспеченных регионах оказываются в неравных условиях. По мнению депутатов, единая планка должна сократить этот разрыв. В Госдуме предложили автоматически ставить максимальный балл за задания в ЕГЭ, в которых были выявлены ошибки и некорректные формулировки. С такой инициативой выступил вице-спикер Борис Чернышов, пишет ТАСС. Депутат также предложил рассмотреть возможность начисления выпускникам, столкнувшимся с такими заданиями, дополнительных баллов в качестве компенсации. Ранее сообщалось, что в период проведения аттестации по русскому языку школьники и их родители начали массово жаловаться на опечатку в одном из заданий с правильным ударением. График движения поездов «Ласточка» на Московском центральном кольце изменится в воскресенье. Об этом предупредила пресс-служба Московской железной дороги. Составы будут ходить с минимальным интервалом 4 минуты до половины 11-го. В обычные выходные по этому расписанию они курсируют до 18 часов. Подчеркивается, что сокращение времени ожидания «Ласточек» связано с проведением мероприятия на стадионе «Лужники» рядом с одноименной станцией МЦК. В начале лета россияне стали чаще покупать бутилированную воду. Об этом известие сообщили в пресс-службе «Честного знака». Так, только за первые две недели июня в стране продали около 430 миллионов литров упакованной воды. Это почти на 5% выше, чем за тот же период прошлого года. Больше всего воды покупали в Московской и Ленинградской областях, Алтайском и Краснодарском краях, а также в Новосибирской области. По данным Яндекс.Погоды, сейчас в Москве плюс 19 градусов. Это все новости к данной минуте. Алла Некрасова, служба информации «Радио Шансон».

0: Всем привет, всем доброго пятничного вечера. Давайте ближайший час проведем вместе, сделаем это хорошо, как говорится, часик в радость. Юлия Степанова сегодня помогает. Привет.
1: Добрый вечер.
0: Привет, с возвращением, мы после вот твоего
1: выхода. Я уже давно.
0: Ну, ты давно, а я-то тут раз в неделю.
1: Я сейчас опять скоро уйду.
0: Вот, видите, как...
1: Не буду тебе наедать.
0: Что-то как-то сквозит у нас в студии. Сквозит, потому что не хватает одного человека, да, ждали двоих, а пришел один.
1: Я думала, кондиционер надо убавить.
0: Анатолий Полотно сегодня у нас в студии, привет.
2: Дорогие друзья.
0: Да.
2: Не то, что сквозит, просто дует сильно.
0: Дует, потому что вы не разлили вода с Федей Кармановым. И сегодня я, конечно, увидела, когда ты подъехал к студии, смотрю, один выходит из машины, думаю, господи, не дай бог, поссорились, что ли? Они за все время вдвоем ходят. И смотрю, выходит один, думаю, ну, может быть, из разных мест как-то едут, там кто как... А он приболел.
2: Приболел немножко, дружище, у меня, поэтому... Ну, бывает. Надеюсь, ненадолго, поэтому в следующий раз будем вдвоем.
0: Вот что значит, когда в дуэте, но два самодостаточных артиста. Могут ты сказать...
2: Не то слово. Ты можешь представить, я все эти песни написал, а я не помню слова. Вот вы сегодня даже убедитесь.
0: Да?
2: Даже...
0: То есть под для ляшки будем
2: в
0: сегодня?
2: В удаче даже не помню слова его, представляете?
0: Да, да, да.
2: Вот клянусь мамой, как говорят.
0: Ну а чего, нужно обзавестись этим. Тут многие, кстати, к нам, так сказать... люди из московского долголетия приходят с
1: планшетиками, с планшетиками.
2: Через годик, через два, надеюсь.

0: здесь.
1: А, то есть пока что
0: приеду
1: так,
0: с этим аппаратом.
1: Хорошо. Ну что, как обычно, это наша хорошая традиция, я думаю, не только на живой струне, но и в твоих концертах. Вы всегда, по-моему, начинаете «Добрый вечер».
0: Конечно. «Добрый вечер, друзья». Песня «Так и называется». Написана, кстати, единственная песня, которую я написал вот специально для встречи со слушателями, со зрителями и так далее. В общем, «Добрый вечер».

0: Песня.
1: Да, Анатолий Полотно, если вы только что к нам присоединились, сегодня дарят нам свой концерт. К сожалению, сольный, без Феди, но давайте пожелаем Феде скорейшего выздоровления.
0: Да, ну Федя здесь присутствует, только он, что конечно, скрипочка конечно, была, и бэк-вокал его
1: он всегда
0: прекрасный.
1: Где-то рядом.
0: Да.
1: Ну, я думаю, что до октября-то выздоровеет, даст Бог, потому что с 24 по 30 октября Турция, Белек, бархатный шансон, как,
0: Ксюшенька,
1: как
0: у нас,
1: без Феди.
0: У нас север, мы же должны сплавляться по рекам. Знаешь, как беспокоимся, и он тоже переживает. И дай Бог, чтобы быстренько он поправился.
1: Север севером. Я вот тоже очень удивлена. Мне тут принесли кое-какие разведчики, что я так думаю, я же все это рыбалка, охота, вот это все мужское, севера и все. А тут мне донесли, что месяц на Мальдивах.
0: Ну, это...
1: Оправдать.
2: А там рыбалка.
1: А там ракушки.
0: Ракушки.
1: А там русалки.
0: Это главное, как бы вот... Главная тайна, которую ты открыла в моей жизни. Дело в том, что у меня жена просто с ума сходит по этим Мальдивам, а я по северам. Вот поэтому мы с ней как бы нашли общий язык. Я с ней езжу на север, а она со мной не ездит на севера.
1: Наоборот, на юга ты с ней ездишь, а она с тобой на севера не ездит.
0: Вот, молодец, вот. Черт побери, конечно. Я с ней езжу на Мальдивы.
1: Ну, в общем, хорошо устроился, я хочу тебе сказать.
0: Да повезло. Даже боюсь говорить об этом.
1: А у нас маленький праздник, друзья. У нас сегодня презентация книги, так получается. Потому что, так, показываем, кто там у нас видеоинженер. Смотрите, какая толстенная книжка. Называется «Выход за предел». И причем она мелкозернистым почерком. То есть, по идее, это вообще на тома 3 может быть, если такой почерк для
2: московского долголетия.
1: Для московского долголетия.
0: Вообще на 2 точно. Мало того, еще 2 главы, там страница по 100, наверное. Еще пришлось исключить по художественным соображениям. Опять же, вот моя жена, она очень разбирается в литературе.
1: 3 года писалась книга. 3 года, правильно я говорю?
0: Да.
1: 3 года писалась книга, такая вот толстенная, отличная, и она, хоть и художественная, хоть и художественная литература, но все же кое-кто из персонажей 80-х, 90-х и даже нулевых годов, по всей видимости, может там найти свои имена, фамилии, явки и так далее. Нет?
0: Совершенно точно. Она не автобиографична, как многие считают, что вот, типа, Полотно писал себе песни, а теперь за книги взялся. Угу. Чтобы вы понимали, я еще и картины когда-то писал.
1: Да, это я помню.
0: Было. Но дело не об этом. Просто что-то тут вот даже не знаю, я написал сначала детскую книжечку для сына. Угу. У меня же сын.
1: Да.
0: Такой прямо ух. Вот. И про меня, про Сашку и брата. И про Кольку дурака книжечка для сына была. И вот что-то так меня увлекла эта писательская деятельность. Я уселся вот за эту толстую книгу. А сейчас пишу продолжение этой книги, поскольку есть издательство такое самое, не буду сегодня его рекламировать, но очень крутое. Вот. И они предложили сделать продолжение этой книги. Приходится.
1: Но на это времени надо много. А ты же любишь и поработать, так еще и отдыхать. А я не знаю, как на севере, но на Мальдивах, наверное, не очень хорошо пишется.
0: Как раз наоборот.
1: Да?
0: Знаешь, классно.
1: Под грибком, шезлонг?
0: Нет, это я вообще из номера не выхожу.
1: Понятно.
0: Да, я шучу. Там все в порядке с погодой, там вообще все в порядке.
1: Ну да. Поехали дальше, колечко.
0: Да, я очень хочу поздравить всех присутствующих, во-первых, в этой студии прекрасных женщин наших, вот, ну и всех женщин, которые по ту сторону эфира, около радиоприемников, может быть, кто-то в машине.
1: Да, приготовляются к предстоящим выходным.
0: Как Федя говорит, Толя, у тебя много хороших песен про женщин. А, у тебя много песен про женщин, и обе хорошие. Так что вот, для вас, дорогие женщины. А песня «Колечко».

0: Анатолий Полотно сегодня в программе «Живая страна». Если вы только что к нам присоединились, добрый всем вечер. Слушайте нас, смотрите. Анатолий сегодня один, без Пети Карманова. Это, по-моему, первый раз за все время, которое я работаю на радио «Шансон». Во всяком случае. Но как бы в этом эксклюзив, собственно. Песня шикарная. И каждый раз, мне кажется, я тебе это уже говорила, это моя, ну, одна из любимых, если не самая любимая в твоем репертуаре.
1: Спасибо, Ксения. Твоя похвала дорогого стоит.
0: Нет, она какая-то очень, она какая-то кружевная, и вот когда целуешь воздух, она очень такая классная, очень классная, атмосферная, хорошая.
1: Я старался.
0: Да. Наверное, давно она написана, очень давно.
2: Довольно давно.
0: Кстати, когда мы говорим о такой несколько ностальгической книжке «Выход за предел», которую ты мне сегодня подарил, которую писала 3 года. А вот не скучаешь ты по коллективу? У тебя ведь, как он, Лоцман был?
1: Лоцман.
0: Я, конечно, понимаю, что с Петей не соскучишься, но, тем не менее, ты, в принципе, такой человек-то ансамблевый, так скажем. Ну, во всяком случае, начинал с такой, с командой, со всем этим. Вот нету какой-то такой вот себе то прошло.
1: Ты совершенно права, я вообще коллективный человек по своей натуре. Ну, во-первых, с Урала, ну, видимо, там вот этот климат подходящий для того, чтобы как-то уважать коллектив и стараться, чтобы коллектив тебя уважал. Потому что одному выжить, ну, на северах и вот на Урале там очень сложно. А с другой стороны, мне как-то веселее, знаешь. Но пришло такое время, вот как раз, когда группа «Лоцман» распалась, мы неожиданно переехали в Москву. Вот,
0: это все как, технические.
1: Да, коллектив есть, да? Из Перми. И было сложно, как бы, ну, по этой причине. Вот. А потом начались всякие эти экономические сложности. Ну, да.
0: С другой стороны, всему свое время. Это мне тоже кажется, что это такой период.
1: Нет, мне очень хочется. Причем вот именно многие, как бы, сейчас из коллег, я не ругаю, ничего не подумайте, говорят, вот я тут живу, сегодня спел весь концерт. Но мы с Ветькой так переглянулись, ну, молодец. Вообще-то мы всю жизнь поем вживую. А с живой командой вообще совершенно другое дело. Там другая энергетика.
0: Да.
1: Особенно, когда команда уже спойная, спаянная, когда уже там идет такой шизгары, что...
0: Но мы еще немножечко вернемся сегодня к каким-то ностальгическим воспоминаниям. Ты мне сам подсказал эту тему. Во-первых, пришел без товарища, но с книгой. Вот. Ну, а коль мы вспомнили твою родину, Пермь, Урал, следующая песня, но через 3 минуты она будет вот о холодах, да?
1: Конечно.
0: Но это чуть-чуть попозже. Живая страна.
3: Реклама. Между строк. С Эрнестом Старателевым.
4: Здравствуйте. Российский избиратель меняется тихо, без деклараций, но неотвратимо. Это, пожалуй, самая недооцененная политическая новость последних лет. Социологи фиксируют устойчивый сдвиг. Люди все реже отдают голос за шумных говорунов и все чаще за тех, кто умеет решать конкретные задачи.
5: Как вы считаете, каким должен быть депутат?
6: Депутат должен быть честным, ответственным и должен любить свой город.
7: По моему мнению, депутат должен быть, заботиться о городе, то есть стараться для населения, для нашего хоть как-то.
8: Ответственным, исполнительным,
9: в первую очередь ответственность, и думать о нас, о бюджетниках.
4: ЦИОМ зафиксировал эту тенденцию еще 10 лет назад. В образе идеального депутата избиратели на первое место ставили не харизму и не громкие обещания, а соответствие слов делу и ответственности за результат. Причина понятна. Когда рост цен беспокоит 59% граждан, а именно такую цифру фиксировали социологи в 2025 году, красивые лозунги с трибуны звучат как... насмешка. Человек, у которого дрожает продуктовая корзина, не хочет слушать про великие цели. Он хочет депутата, который решает проблемы. Здесь, сейчас и для избирателя. Социологи выделяют 3 модели политика, которые сегодня реально востребованы. Первая – посредник. Он переводит запросы граждан во властное решение. Вторая – контролер. не дает чиновникам забыть про обещания. Ну и, конечно, защитник отстаивает интересы конкретного округа, а не абстрактного народа. Итоги региональных кампаний прошлого года это подтверждают. Явка выросла в 17 из 20 губернаторских гонок. Никакого романтизма, только расчет. Люди идут на участки, как инвесторы, вкладывают голос и ждут отдачи. Поколение, пережившее несколько волн популизма, научилось отличать политика, который кричит громче всех, от того, кто тихо добился ремонта дороги, финансирования больницы, открытия завода. Даже сочувствие не конвертируется в голоса. Можно долго ходить с перевязанной головой после драки с какими-нибудь мигрантами, собирать лайки и комментарии, но на выборах избиратель спросит у политика, не как ты себя чувствуешь после потасовки, а что ты сделал для меня, для нашего города, для региона. Избиратель повзрослел и стал требовательнее. И от этого политикам уже никуда не деться.
3: «Между строк» с Эрнестом Старателевым.
10: Слушайте на всех подкастинговых площадках. 18+.
11: Телефон рекламной службы в Самаре 212-99-90.

0: давненько не слышал эту песню. Анатолий Полотно сегодня в живой стране, если вы только что к нам присоединились. Добрый вечер, всем хорошего настроения. А вот сплавляешься, вы сплавляетесь по Карелии или по прямо вот, или Урал, или Сибирь?
1: Слушай, мы сплавляемся по всем северным рекам, которые от Чукотки, Камчатки, Певек, на Тикси мы летали только, я не знаю, там 14 лет. Вот. Дальше в Воркута, в Воркутинске весь бассейн, речка Кара, и до Карелии, вплоть до Карелии, а дальше уже все, дальше уже другие границы,
0: дальше
1: другие
0: Мальдивы.
1: Государства.
0: Дальше Мальдивы, все. Дальше же Мальдивы.
1: Дальше Мальдивы, совершенно верно.
0: А есть какие-то места, где вы еще не были, а вот хочется, а как-то вот не получалось?
1: Да ты знаешь, у нас такая страна удивительная, что вот ну, столько мест, ребята.
0: Но не везде сплавляются, правильно?
1: Ну, почему? Как-то. Кто-то может просто пешим, кто-то под рюкзачком любит, вот у костерка и все остальное. Кто-то он на снегоходах, у меня ребята ходят, я даже не знаю, куда там, Северный Ледовитый океан, туда забираются.
0: Когда вы работаете, товарищи?
1: Нет, нет, нет. Я не про себя сейчас. Мы особенно Федя холода боится, у него же, у него же скрипка, у него же пальцы.
0: Да, хотя, да. И вообще горячая кровь. Он хотя, же такой южанин же.
1: Да какой южанин, он с Урала, так же из Перми.
0: Ну, у него такой он, вайб, как сейчас говорят.
1: Он, ну, вообще он наполовину южанин, слушай. Он же 10 лет проработал в Сочи, в Сатурне. Вот. Это был самый лучший ресторан Советского Союза. Вот там просто все сходили с ума от его скрипки.
0: Ну, да, да,
1: и
0: да.
1: Вокала, ну, кстати да. сказать. Там он и женился.
0: Вот.
1: Ой, черт. Он же просил не говорить.
0: Ай-яй-яй-яй-яй. Семен. А в Перми часто бываешь? Или уже...
1: Каждый год мы...
0: Или уже никого там не осталось?
1: А нет, с концертами я имею в виду.
0: А, с концертами?
1: С концертами каждый год или через год как-то так получается. У нас там всегда каждый год или когда мы приезжаем, 3 сольных концерта в разных дворцах культуры. И что радует, битки. Вот. Некоторые даже нам завидуют. Я говорю, ребята, ну, если бы вы здесь, в этом городе родились и жили,
0: это, мне кажется, закономерно,
1: далее.
0: Когда тебя вот принимают как никого другого, именно в твоем городе.
1: Ну, конечно.
0: А кого-то там в другом городе, где, ну, может это... быть, кому-то прохладнее, а тот человек оттуда. Но это, я считаю, закономерно.
1: Это большое счастье вообще для любого артиста на своей родине, чтобы у тебя зал собирался. И... А 3 зала, это вообще...
0: Это да, это да. Ну что, топаем дальше. Большое счастье послушать следующую песню. Вот написано, я не могу понять. Нет?
1: Недолга.
0: Недолга.
1: Собственно, вот по этой причине вот, ты не смогла понять, я тоже, я прочитал это слово, это я помню, это старинное слово русское, вообще, честно сказать, у нас потрясающий язык, у нас совершенно короткая память, у нас такой язык, ребята, ну, красота необыкновенная, у нас на все случаи есть свое русское слово, ну, забили
0: так
1: немножко.
0: Так еще в каждой местности еще и свой фолк такой, который своеобразный.
1: Ну, не будет. Как бы да. удаляться.
0: Нет, я не это имею.
1: Я хочу спеть вам песню такую лирическую. Собственно говоря, я, вот это ближе мне вот такая тема, но я редко вот такие песни там на концерте пою. Ну, по понятным причинам там тоскище и так хватает без меня. Хотя мне такие песни...
0: А на радио-то сам Бог велел.
1: Ну, естественно. В общем, песня называется...
0: «Пятница вечером».
1: «Недолга».
0: Да.

0: повеселее надо немножко, мне кажется.
1: Что, хорошее,
0: ну, хорошее. Ну, все загрустили даже в студии.
1: Нет, хорошее. Ну,
0: не грустите, ребята.
2: Задумались.
1: А какая рифма? Позорище и сокровище, а? А?
0: Случайно получилось.
1: Нет, Соня, ты что, случайно? Это все закономерно. Это все рядом. Это все очень рядом, если вдуматься. Я так думаю, что у тебя такое количество песен, что, в принципе, такой нужды в новых каких-то вот... Ой, надо вот выпустить еще какой-то альбом, там еще что-то. Мне кажется, не обязательно. Поэтому ты перешел на прозу.
0: Наверное, да. Нет, почему? Мне как бы и хочется писать. Особенно мы же сейчас вот эти фильмы снимаем, вот, угу, на севера ездим.
1: Да.
0: А там мы 3 серии делаем как бы кино. И такое полноценное кино. И я туда специально пишу новые песни. Хотя Федька меня ругает. Клян, зачем? Давай вот эти споем. Они нам и на концерте пригодятся. Я говорю, Федя, ну понимаешь, что делать? Вот как-то для кино писать совершенно другая, ну, я не знаю, вот картина у меня. Я там,
1: конечно, там с видео рядом,
0: я другие песни
1: с настроением,
0: пишу,
1: понимаешь? Конечно.
0: Ну вот в этот раз, наверное, придется мне, если все вот у Федьки, ну, короче, если без него поеду, придется спеть что-нибудь старенькое такое, типа там, давно меня просят, там... Ленька Пантелеев или что-нибудь такое.
1: О, да, это оттуда вообще. Я, собственно, познакомилась.
0: Шпана Фартовая, ты знаешь, как...
1: Я вот с тобой познакомилась именно вот с этими песнями, да.
0: Ой, ты знаешь, мне так приятно вспомнить наше с тобой знакомство такое было веселое. Да и сейчас не грустное.
1: Ну да.
0: Очень хорошо.
1: Конечно. Так, да, есть у меня предложение сейчас прерваться буквально на несколько секунд. И потом опять вернемся к северам.
0: Вовремя прерваться, все правильно.
1: Да. Живая
3: струна. Реклама.
4: Я в панике. Доллары забыла купить.
3: Зачем доллары?
4: А как за границей платить?
3: Плати по миру.
4: Как?
3: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
4: Ага.
3: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
4: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
3: Да, а также букинг и подписки. Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
5: Покупайте на Wildberries самую модную одежду и обувь со скидками до 80%. Участвуйте в розыгрыше и выиграйте сумку «Шанель» или один из 6000 призов. Это жаркие скидки на ВБ. ООО «РВБ». ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калидина. Срок проведения акции 17 июня по 19 июля 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрышей по розыгрышу, сроках, месте и порядке получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
6: Людочка, наши китайские партнеры подтвердили свое участие в конференции, а значит, мы ждем их в ноябре.
7: А культурную программу для наших китайских партнеров вы подготовили?
6: Культурную программу, Людочка, для нас подготовит радио «Шансон». А ты закажи нам, пожалуйста, билеты на «Эх, разгуляй», да поближе к сцене.
7: Танцпол подойдет?
6: Танцпол всем подойдет, Людочка.
8: Радио «Шансон» представляет. 14 ноября. Москва. Лайф-арена. Всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй».
9: «Эх, разгуляй».
8: Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Воровайки», Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. Эх, разгуляй! Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+.
3: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

Ну вот. Это мой привет северянам, нашим мужественным настоящим людям. Здесь тайга, вековая тайга и река. Здесь нелегкий добытчика труд кормит многих и уха. С разговорами у костерка подсобят

нашей северной тундры простор. Тишина лишь кауровых трав, перецветы и под синью медвежьи лапы озер. В киноварь мягких мхов берега разодетые.

до души, та, что радость удвоит и горе осилит. Запиши, и девчоночки здесь хороши, здесь великая

0: Анатолий Анатольевич, что же мне с тобой делать? Даже не знаю. У тебя что, не песня, прям опус, целая такая, это роман, аудио. Аудиороман. И, конечно, это очень здорово для живого концерта, потому что там люди начинают и подпевать, и это все, как это, бесовка называется, да?
1: Ну, по крайней мере, да.
0: А для вот. Радио не очень.
1: Отлично, отлично.
0: Нет, я к тому, что моя любимая, как и край, так и песня, Карелия, это у нас.
1: Ну,
0: не влезается, вот дело-то.
1: Куда не влезает?
0: Она вот в наш...
1: Да. Ну, ничего страшного, господи, нет, в следующий раз поем.
0: Ну да, в общем-то, да. Надо поесть как-то, ты же любитель больших и маленьких интриг. Поесть там интригу. А что такое за Карелия? А что это за песня такая? Сейчас люди раз-раз в поисковичок и... Это
1: ну,
0: самое...
1: вот помните, наверное, «Долго будет Карелия снится».
2: Ой, красиво.
1: «Будет
0: снится». Ой,
1: с этих пор.
0: Какая красивая, да. Ну, все мы напели, да. Давай еще споем ее. Так, друзья мои, давайте, значит, таким образом сделаем, просто чтобы не подводить. Закрепим, значит, пройденное. Участник фестиваля «Бархатный шансон» Анатолий Полотно вместе с Феди Кармановым.
1: Естественно.
0: Это в Турции «Белек». 24-30 октября в этом году такой уж совсем бархатный. Обычно в сентябре, а в этом году прямо вот в октябре.
2: Для московского долголетия.
1: Самое то, я вам скажу, как раз там, ну, это самый бархатный, самый-самый.
0: Самый-самый-самый.
2: Нет, там отлично, да?
0: Да? Бархатишко.
2: Море теплое.
0: Хорошо. Так, значит, книга вышла, «Выход за предел». По всей видимости, можно на любых книжных прилавках.
1: Ну, она есть в интернете.
0: Ну, обычно через
1: интернет. И, кстати, она есть аудиокнига.
0: Да ладно?
1: Да, да, да, совершенно.
0: А кто начитывает?
1: А, господи.
0: А что меня не позвал?
1: Чуть не сказал Клюев.
0: Я...
1: А мне мужская там тема, ты что, это же...
0: А, ну да. Клюквин, наверное.
1: Нет. Сейчас не могу вспомнить. Очень хороший, талантливый парень, по-моему, он.
0: Клюквин, он Альфа озвучивал, он из Малого театра, он великий, прекрасный артист.
1: Ну, мне стыдно,
0: и
1: честно
0: говоря.
1: И он
0: тоже аудиокниги озвучил.
1: Ну, представь, просто уже...
0: Вот, уже интересно посмотреть.
1: Давно, как бы, это уже было.
0: Ну, да, да.
1: Вот сейчас, даст Бог, закончу все-таки вторую часть этой книги, тоже толстая получается, уже 25 глав где-то я написал, вот. И он же будет озвучивать, тогда я точно уже вам скажу, кто же озвучит.
0: Надо чаще встречаться, это во-первых. Так, друзья мои, в этом месте я обычно говорю до свидания. Я желаю всем хороших выходных. Встретимся через неделю, следующую пятницу. И с тебя еще одна песня. И несмотря на то, что «Бархатный шансон» в этом году без парохода обходится, все летим на самолете, там уже делаем мероприятие обратно, а песня называется «Пароход».
1: С большим удовольствием. Как Федя говорит, с плохо скрываемым удовольствием. Для вас, ребята, пароход. Время такое как раз. Летние пароходы.

вечер, дорогие радиослушатели. Наконец-то начинается программа только для вас. Всех поздравляю с пятницей, если это для вас праздник. В любом случае, день хороший, конец трудовой недели. Впереди летние выходные, которые в Москве обещают быть, как это вот я услышала в одном выпуске новостей, ехала в машине, как это, робкое потепление. Вот. Ну, пусть оно как-то будет посмелее, мы будем рады этому. Плюс 7-909-95-103-0 это наш номер. Пожалуйста, подписывайтесь прямо в тексте сообщения. Меня зовут Юлия Степанова. Сегодня у нас с вами Всемирный день детского футбола, Международный день прогулки. В России отмечается День бабочек. Ну и в животе в том числе.

Небо надо мной плакало мелкими каплями. Ты забрала покой, нарушила мир, в котором я живу. Я больше не твой, я больше не буду бегать за тобой. Ты похожая на сон, где я был в тебя влюблен. Ты мне сказала, что устала от моей

Михаил Шуфутинский. Последний полет практически в начале программы только для вас. Напомню, сегодня пятница, хотя обычно этот день все помнят хорошо. Плюс 7-909-955-103-0 это наш номер для ваших посланий в мессенджер Макс, смс-сообщений, ну и куда сможете написать доступные каналы связи. Так, добрый вечер, радио Шансон. Прошу поздравить с получением первого паспорта сына Степана, а дочь Софью с защитой диплома. Дети, мы вами гордимся. Вы у нас лучшие. Любим вас, ваши родные и близкие, и мама Алена, и папа Костя. К следующему сообщению. Добрый вечер. Привет Синицыным и Овсянниковым. Мы на даче в СНТ Зеленоградец. Погода шикарная, настроение отличное. Впереди выходные. Так точно. Добрый вечер, Шансон. Привет из Твери. Меня зовут Виктория. Хочу поздравить свою мамулечку Елену с юбилеем и сказать, что я очень-очень... Наверное, тебя люблю, да? К поздравлениям присоединяется мой молодой человек Дима. Поставьте, пожалуйста, песню Елены Ваенги «Гуцулочка». Поздравляю всех с пятницей. Гуцулочка у нас уже в эфире. Давайте я еще раз медленно. Номер +7 909 955 103 0. Пишите.

Дубавин, один из главных лириков эфира «Радио Шансон» в программе «Только для вас». Любимое радио, едем в деревню, слушаем вас и наслаждаемся классной музыкой. Спасибо. Хочу признаться в любви своему любимому мужчине и сказать ему, что я самая счастливая женщина на земле. Мой Максим самый лучший. Он из Нижнего Новгорода. От Анжелы тоже из Нижнего Новгорода. Это хорошо, что вы в одном городе живете. Было бы сложнее, если в разных. Шансон, поздравьте, пожалуйста, с днем рождения нашего любимого мужа, папочку, сыночка, братика, попсу его Александра, город Лабинск, Краснодарский край. Краснодарский? Ладно, так написано. Желаем жить до сотни лет, не зная горя, слез и бед, и чтоб с тобой рядом был всю жизнь любимый человек. С наилучшими пожеланиями, твои роднульки. Добрый вечер. У моего брата Николая Соловьева из деревни Люторецкая. Сегодня день рождения. Ему 45. Счастья, здоровья, мирного неба. Без подписи. Добрый вечер. Сегодня у нашего сына, мужа, папы, друга, кума из села Рагули, Ставропольского края. День рождения. Поздравьте его, пожалуйста, песней в исполнении Ирины Аллегровой «С днем рождения». Это поздравляют жена Олеся, сын Кирюша, кумовья Анюта и Даниил Умрихины, мама Зина, теща Галя и я, папа Вова. С праздником всех, кто появился сегодня на свет. Будьте здоровы, будьте счастливы по возможности под наши песни. Стрелки круг.

0: Реклама. Хочешь ты построить дом? Обратись в ССК «Дом». Строительство жилых домов по доступным ценам. Дом 80 квадратных метров за 3 миллиона рублей. Телефон 231-28-28. 231-28-28.
1: Гранит памяти. Качество на совесть. Звоните 249-9989.
2: Телефон рекламной службы в Самаре 212-99-90.

Максим Олейников в эфире «Радио Шансон». Программа «Только для вас» продолжается. Поехали. Добрый вечер. Привет девочкам Елене и Ольге из Нарофоминска, СНТ «Шелковик» или «Шелковик» от Юльчика. Любимое радио, передаю привет мужу Федякину Сергею. Пожелайте нам хорошей дороги. Мы через неделю летим в Египет от Натальи из Самары. Доброго пути и хорошего отдыха вам. Любимое радио, хочу передать привет моей любимой, единственной девушке по имени Мария. Очень сильно ее люблю. Артур. Привет. Поздравляю себя, любимую, с днем рождения. Желаю крепкого здоровья. И привет любимому, родному, дорогому супругу Мартынову Сергею от любящей жены Мартыновой Оксаны. Село Красное село. Поставьте, пожалуйста, песню Владимира Ждамирова. Это от Юлии Федоровой. Просьба такая. Она передает привет всем соседям СНТ Приморья и мужу. Любви, доброты.

На круг украсила наш эфир программу «Только для вас» на радио «Шансон». «Шансон» передаю привет единственной, самой любимой жене Машеньке. Спасибо за каждый день, за тепло нашего дома и за твое верное сердце. Ты моя главная песня и моя судьба. Люблю тебя бесконечно. Твой муж Костенька. Ох, как красиво написал. «Шансон», отдыхаем на даче у друзей. Это прекрасные люди. Зарубин Володя и Попова Елена. Хочется просто так пожелать им всего хорошего. И чтобы друзья их никогда не покидали. С приветом из города Орехово-Зуево. Но вы все равно, Володя и Елене, давайте иногда отдохнуть-то вдвоем. Привет из Перми. Поздравляю своих детей, семью Зубовых с ситцевой свадьбой. Любим вас. Ждем внуков и внучек. Живите дружно и счастливо. Мама Ирина и папа Леонтий. «Шансон», передаю привет моему любимому человеку Владу. Отличного настроения. Впереди у нас классные выходные. Привет из Балахны от Елены. Поздравляем Бреднева Константина Сергеевича с днем рождения. С 11-летием ты самый лучший сын. Успехов, здоровья, благополучия, исполнения всех твоих желаний. Твои любящие родители.

0: Реклама.
1: Я в панике. Доллары забыла купить.
0: Зачем доллары?
1: А как за границей платить?
0: Плати по миру.
1: Как?
0: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
1: Ага.
0: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
1: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
0: Да. А также букинг и подписки. Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
2: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль, на котором тепло. «Бархатный шансон» 2026 с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. В честь Международного дня защиты детей особое предложение для семей. Только при бронировании тура в июне дети до 12 лет проживают и отдыхают бесплатно. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
3: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

0: это любовь. Наше кино тоже продолжается. Программа только для вас на радио Шансон. Плюс 7-909-955-1030 наш номер. Шансон, привет из станицы Новоалексеевской. Сидор или Сидор Алене. Особенный привет от Светланы и Александры. Поздравляю всех с окончанием рабочей недели. Мы всей семьей отдыхаем. Всем отличного отдыха. В выходные дни набраться сил для новых свершений желает Ольга из Беларуси. Шансон, добрый вечер. Передаю привет моему любимому мужу Сырову Сергею. Он самый лучший, я его очень люблю, от жены Ирины. Дорогие мама Ирина и папа Сергей, от всего сердца хочу сказать вам огромное спасибо за все. За вашу любовь, заботу, поддержку, терпение, мудрые советы. Я вас очень люблю, ценю и горжусь вами. Крепкого здоровья, счастья, долгих лет жизни и как можно больше поводов для улыбок с любовью желает сын Павел. Послушаем песню Александра Устюгова, в исполнении Александра Устюгова, песня Владимира Высоцкого. Взбодримся под вечер.
1: Вдох глубокий, руки шире, не спешите, 3-4, бодрость, духа, грация и пластика. Общий, укрепляющий,

следующим сообщением в программе «Только для вас». Передаю привет своему отцу Андрею. Поздравляю его с юбилеем. Счастья и здоровья. И всем привет из Твери от Анастасии. Огромный привет есть из Пицунды от Ольги Владимировны. Сегодня прилетела из Красноярска моя лучшая подруга Наталья Кришмарь со своей доченькой Дашей. Хочу пожелать им шикарного отдыха в Пицунде. Я тоже хочу вам пожелать приятного мирного вечера. Услышимся завтра вечером. Ваша Юлия Степанова.

0: Реклама.
1: Компания «Обелиск». Летние скидки на большой ассортимент памятников из мрамора и гранита. Ваша память о близких – это живая нить, соединяющая поколения. Компания «Обелиск». 8-917-967-66-61.
2: Выгода до 600 тысяч рублей на «G-Tour Dashing» в дилерском центре «Альфа» на Новоурицкой, 22. Автомобили в наличии. Честно и выгодно. Комфортный платеж. Удобные условия. Мы всегда рядом. Приезжайте и выбирайте свой G-Tour Dashing в Альфе. Звоните. Телефон в Самаре 95-79.
3: Акция действует до 30 июня 2026 года. Кредит от банков-партнеров Аутебанк, Паусовкомбанк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Телефон рекламной службы в Самаре 212-99-90.

0: Дизайн или технические характеристики? Скорость или комфорт? Кроссовер или седан? Обо всем, что волнует автолюбителей, в программе «Дави на газ». Репортажи, тест-драйвы, автопробеги и автовыставки. «Дави на газ» с понедельника по пятницу утром, днем и вечером на радио «Шансон». Для лиц старше 18 лет.
1: Реклама на радио «Шансон».
2: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль, на котором тепло. «Бархатный шансон 2026» с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», «Гольф Белек». Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. В честь Международного дня защиты детей особое предложение для семей. Только при бронировании тура в июне дети до 12 лет проживают и отдыхают бесплатно. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
1: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8495 925 33 17.

0: Реклама.
1: Выгода до 600 тысяч рублей на G-Tour Dashing в дилерском центре «Альфа» на Новоурицкой, 22. Автомобили в наличии. Честно и выгодно. Комфортный платеж, удобные условия. Мы всегда рядом. Приезжайте и выбирайте свой G-Tour Dashing в «Альфе». Звоните. Телефон в Самаре 95-79.
2: Акция действует до 30 июня 2026 года. Кредит от банков-партнеров «Аутебанк», «Паусовкомбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Телефон рекламной службы в Самаре 212 99 90.

я не уходил. Был бы друг, а значит, он бы подтвердил. Выплеснуть бы в харю этому жиду.

провозил. Был бы кореш старый, он бы подтвердил. Дам тебе я трешку или четвертак. Все равно, матрешка, будет все не так.

извозчик по гулкой мостовой. А если я усну, шмонать меня не надо, я сам тебе отдам, ты, парень, в доску свой.

0: Реклама.
1: Радио «Шансон» представляет.
0: Не пропусти главное автоспортивное событие года. Чемпионат России по кольцевым гонкам. Этапы пройдут в Москве, Казани, Нижнем Новгороде, Санкт-Петербурге и Грозном. 200 самых быстрых болидов, звездные пилоты и уникальная возможность стать не просто зрителем, а участником праздника скорости.
2: Всем привет, я Виталий Петров, первый российский пилот «Формулы-1». Погрузись в мир гонок, будет жарко.
0: Подробности на сайте rskg.rf. 0+.
3: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

играл цыганка на крэп. Сербияночку на свой лад затянуть тужей рельс пряжечкой. 25 колен да с оттяжечкой. А чечеточку твою мать надо, милый мой, понимать.

0: Второе место. Михаил Шуфутинский. «Последний полет».
1: Последний полет нашей любви. И птицы разбиваются о скалы лжи.
0: Первое место. Александр Новиков. «Разлетелись как птицы».
2: Поцелуй.

0: помнить.
1: Зайди на сайт radioshanson.ru и проголосуй за любимую песню. Ты сам выбираешь лучшее. Хит-парад «Шансон года».
2: Для лиц старше 18 лет.

0: Радио Шансон. Вместе с начала века.
1: Радио Шансон. Радио Шансон.
2: Москва 103.0 FM.
0: Тверь 104.8 FM.
3: Помню, как счастливым галопузом в детстве, что ни в сказке не наврать, не описать. Меня мама брала в баню на Советской, и давай меня тереть и отмывать. Я ж дурак тогда кричал и дрыгал ножкой, кулачками глазки тер и не смотрел, как мать.

из тазика, а я ревел. Но когда подрос на годик или на два, от старшего брата я узнал, почему не водит в баню мама папу. На вопрос мой папа громко хохотал. Почему раздельны бани и сортиры, и над ними непонятные МЖО и МАПА.

сбежала и с собой свою мочалку забрала. Ну и нажаловалась маме, да ругалась, и с собою больше в баню не брала. Я давно забросил детские игры.

парохода угрюмый. Как шли мы по трапу на борт, холодные мрачные трюмы. Как шли мы по трапу на борт, холодные мрачные трюмы. От качки страдали языка.

0: Реклама.
1: Покупайте на Wildberries самую модную одежду и обувь со скидками до 80%. Участвуйте в розыгрыше и выиграйте сумку Chanel или один из 6000 призов. Это жаркие скидки на ВБ. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Калидина. Срок проведения акции 17 июня по 19 июля 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрышей по розыгрышу, сроках, месте и порядке получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
0: Радио «Шансон». СМИ зарегистрированы Роскомнадзором. Регистрационный номер L номер FS 778 1551 от 16 июля 2021 года.
2: Для лиц старше 18 лет.
0: Телефон рекламной службы «Радио «Шансон» 8495 925 33 17.

Не трезвонит больше телефон, ветер злится, листья обрывает. Уезжает друг мой за кордон, самый лучший друг мой уезжает. В ресторане маленьком сидит, изменив привычную осанку, в потолок пускаем горький дым.

заграничный паспорт предъявив, он в толпе исчезнет иммигрантов, понесутся месяцы рекой. Может, время нашу боль залечит,

0: Шансон. Вместе с начала века.
1: Радио Шансон. Радио Шансон.
2: Москва 103.8.

0: настроение.
1: На радио «Шансон» реклама.
2: Покупайте на «Wildberries» самую модную одежду и обувь со скидками до 80%. Участвуйте в розыгрыше и выиграйте сумку «Шанель» или один из 6000 призов. Это жаркие скидки на ВБ. ООО «РВБ». ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калидина. Срок проведения акции 17 июня по 19 июля 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрышей по розыгрышу, сроках, месте и порядке получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
3: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль, на котором тепло. «Бархатный шансон 2026» с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», «Гольф Белек». Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. В честь Международного дня защиты детей особое предложение для семей. Только при бронировании тура в июне дети до 12 лет проживают и отдыхают бесплатно. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
1: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

В общем, наши здесь не такие уж родные. У каждого свои дела, заботы, дети, ностальгия. Я тоже вроде бы прорвался. Работа, дом, Берлин, друзья. Вот только как заноза в горле.

алча перестала быть кислой. Из далекой щемящей тоски улыбаются гроздями вишни ржавый гвоздь из пробитой доски. Старый дом бесконечно целебен из развалин чихающих пыли.

0: вкусом. Темная ночка. На радио Шансон. Песни, которые есть только у нас.
1: Программа предназначена для лиц старше 18 лет.

давний товарищ накормит, напоит, и вовсе не за похвалу уложит в постель, как родного устроит.

0: шансон. Песни, которые есть только у нас.
1: Бабочка летает в запретке. Как ей от весны не балдеть? А мне еще две пятилетки на бабочек в запретке глядеть. В синем небе, как в сковородке, жарится солнце, блин. Мы с ней по первой ходке жить в эту жизнь пришли.

мне под вечер в клетку, но только шаг в запретку, и меня как бабочку в лед. Письма, что слетались когда-то, бродят вдоль по краю земли. Крылья у них изломаны, смяты, или на свече обожглись.

подмогу. Птицы, грозы, тучи и пух. Две пятилетки немного, если сосчитаешь до двух.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй «Эскузан» – растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. «Эскузан» дарит легкость в каждом шаге. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: бесплатной доставкой. Вкусвилл. АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. 0+.
1: Покупайте на Wildberries самую модную одежду и обувь со скидками до 80%. Участвуйте в розыгрыше и выиграйте сумку Шанель или один из 6000 призов. Это жаркие скидки на ВБ. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Калидина. Срок проведения акции 17 июня по 19 июля 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрыше по розыгрышу, сроках, месте и порядке получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
2: Заботиться о здоровье стало проще и выгоднее. Сдайте базовые комплексы анализов в Helix и Helix Light по сниженным ценам. Витамин D и ферритин от 890 рублей. Первичное обследование щитовидной железы от 590 рублей. Обследование печени от 490 рублей. Helix – это точная диагностика и быстрые результаты. Подробности акции и адреса центров на helix.ru. Количество градов участников ограничено. Акция действует с 1 мая по 30 июня 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль, на котором тепло. «Бархатный шансон 2026» с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», «Гольф Белек». Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие. И артисты. В честь Международного дня защиты детей особое предложение для семей. Только при бронировании тура в июне дети до 12 лет проживают и отдыхают бесплатно. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
4: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8495 925 33 17.

Тебя дразнить опасно. Душа вселенной шире. Ужасное с прекрасным. Соседи по квартире. Он был крутым и сильным. Он рвал врагов на части. Она была красивой. Она хотела счастья.

если просто не рви. И не рвать, если сердце болит. Нашла коса на камень, и он от

прошло с той поры. А в душе пустота от хандры.

жизнь сгоряча и с улыбкой рассветы встречать.

0: Они звучат для вас в ночной тишине. За каждой из них стоит жизненный опыт. В каждой своя история. Уникальные песни из архивов радио «Шансон» в рубрике «Темная ночка». «Темная ночка» – песни, которые есть только у нас. Слушайте ежедневно с часу ночи до 5 утра на радио «Шансон».
1: Для лиц старше 18.